0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. Бог говорит с человеком шепотом любви. Если он не слышит, то голосом совести. Если он не слышит, через рупор страданий.
2: Свободное.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной, многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. В жизни взрослого человека какой-то жуткий дефицит радости. И если искать ее в обстоятельствах и окружающей нас ситуации, то тут, каким бы оптимистом ты ни был, а трудно признать стакан полным хотя бы на треть. Мы все жонглируем шариками с работой, духовным развитием и семьей и очень устаем от этого. Порвать угнетающую суету помогают моменты, в которые мы исполняем волю Бога. Помочь дойти слабовидящему до входа в метро, поделиться своей верой со знакомым, послужить в церкви. Принося радость и благословение другим, мы получаем в ответ еще больше. Так уж мы устроены. Созданные служить ближнему, в конечном итоге мы получаем удовольствие от этого. Даже тогда, когда бывает нужно преодолеть себя. Суета вытягивает все силы. Обстоятельства складываются не так, чтобы вызывать радостную эйфорию. Но у нас всегда есть возможность подарить свою помощь и подставить плечо нуждающемуся в нас. Этого у нас никто не отнимет. И только это является неиссякаемым источником радости.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: из первого письма Павла Тимофею.
1: «Пусть никто не смотрит на тебя свысока из-за того, что ты молод. Ты же будь примером для всех верующих в речах, в поведении, в любви, вере и чистоте. До тех пор, пока я не приду, посвяти себя чтению Писания, проповеди и учению. Не пренебрегай даром, что был дан тебе через пророчество и во время возложения рук старейшинами. Усердно занимайся всем этим, будь прилежен, и тогда все увидят твои успехи. Следи за собой и за тем, чему учишь. Крепко держись всего этого, ведь поступая так, ты спасешь и себя, и своих слушателей».
2: Они спокойно плывут.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что без Бога жизнь бессмысленна. Я вырос в христианской семье, поэтому это нас формировало ценности.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода во Христе, которая всегда находится в границах того, что Писание учит нас жить.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Когда просят помолиться за здоровье или за операцию, или сообщают, что человек умер, всегда найдутся те, кто первым делом бросается не молиться и сочувствовать, а спрашивает: «А что за операция? А почему? А от чего умер?» Интересно, это праздное любопытство или участие вызывает больше определенный вид заболевания? Или это из разряда «Нет ли у меня такого?» Я знаю человека, который, сломав две руки, так устал от вопроса «Как это тебя угораздило?», что уже готов был чуть ли не ударить интересующихся. Он возмущался, почему люди не могут просто мне посочувствовать. Некоторые христиане объясняют свой вопрос тем, что им кажется, что если знать причину, то их молитва будет плодотворнее. Но признаемся себе, ведь это просто праздное любопытство. Рождение и смерть – это единственные в мире события, которые происходят абсолютно со всеми. Поэтому самые популярные статьи желтой прессы – это, конечно, рассказы о любовных перипетиях или сообщения с подробностями о смерти звезд. Будьте сострадательны и тактичны. Плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. Так советует нам Писание. Плачущим, правда, совершенно достаточно нашего сочувствия и ходатайства перед Богом. Без всяких подробностей. С вами была Катя Ватуля. Просто христианка.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: После этих слов Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Отец, час настал. Прославь Сына Своего, чтобы Сын прославил Тебя. Так же, как Ты дал Ему власть над всеми живущими, и Он даст вечную жизнь всем, кого Ты дал Ему. А вечная жизнь — это знать Тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса-помазанника, которого Ты послал. Я прославил Тебя на земле, исполнив дело, которое Ты поручил мне. Теперь же, Отец, Ты прославь меня славой, что была у меня, когда я был с Тобою, прежде чем мир начал быть. Я открыл Твое имя людям, которых Ты дал мне из мира. Они были Твои, Ты отдал их мне, и они слово Твое исполнили. И теперь, наконец, они поняли, что все, что Ты дал мне, Твое, потому что слова, которые дал Ты мне, я им передал. И они их приняли и действительно поняли, что я пришел от Тебя, и поверили, что послал меня Ты. Это за них я прошу. Не за мир я прошу, а за тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Ведь все, что есть у меня, Твое, а все, что есть у Тебя, Мое, и через них я явил Свою славу. Я уже больше не в мире, я возвращаюсь к Тебе, а они остаются в мире. О, святой мой Отец, силой имени Твоего, что Ты дал мне, сохрани их, чтобы были они едины, как и мы едины с Тобой. Силой имени Твоего, что Ты дал мне, я хранил их, пока был с ними. И я их сохранил. Никто из них не погиб, лишь один, предназначенный к гибели, ибо Писанию надлежало исполниться. А теперь я к Тебе возвращаюсь. И пока я еще в этом мире, я для того говорю все это, чтобы они разделили со мной полноту моей радости. Я передал им Слово Твое, и мир их возненавидел, потому что они не из этого мира, как и я не из этого мира. Я не прошу, чтобы Ты забрал их из мира, но прошу, защити их от зла. Они не из этого мира, как и я не из этого мира. Посвяти их себе силой истины. Истина — это Слово Твое. И как Ты послал меня в мир, так и я их послал в этот мир. Я себя посвящаю Тебе ради них, чтобы и они поистине стали Твоими. Но не только за них я прошу. Я прошу и за тех, кто верит в Меня по слову их обо Мне. Пусть все они будут едины, и пусть они будут в нас, как Ты, Отец, во Мне, а Я в Тебе. И пусть мир поверит, что послал Меня Ты. Я им дал ту же славу, которую дал Мне Ты, чтобы были они едины, как и мы едины с Тобой. Я в них, и Ты во мне, чтобы были они в полном единстве. И пусть мир узнает, что послал меня Ты, и что Ты полюбил их так же, как меня полюбил. Отец, я хочу, чтобы те, которых Ты дал мне, были там же, где я, со мною. Пусть увидят славу мою, что Ты дал мне, ибо Ты полюбил меня прежде, чем создан был мир. Отец праведный, мир Тебя не узнал, но я Тебя знаю. Они узнали, что послал меня Ты. Я им показал и еще покажу, каков Ты, чтобы та же любовь, какой Ты меня полюбил, была в них так же, как я в них».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Моление. Дай выплакать сердце мое пред тобою, склонившись в молитве ночною порой. Услышь эту боль, от тебя не сокрою я стоны свои в той молитве простой. Кому же идти? Все под Богом мы ходим. В деснице Господней истоки земли твоя благодать на народы нисходит, твой дух исцеляет и раны мои. Как много в округе и слез, и страданий, как мало тепла, доброты и любви среди бесконечных житейских скитаний. Направь наши души на стези твои. К мольбе прихожу и душой припадаю. Ты сможешь утешить, понять и простить. И горе и радость с тобой разделяя, о душе спасения буду молить. А волны мирские все выше вздымают, невзгоды встают, как прибрежный гранит. И снова я к небу в молитве взываю: помилуй, о Боже, спаси, сохрани.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Привет всем! Любители восточной медицины заявляют, что медитация помогает собраться с мыслями, набраться сил и вообще оздоровиться. Мы же, как люди верующие, недоумеваем, как можно молиться пустоте или разговаривать с обезличенной вселенной. Опыт многих христиан показывает, что молитва, как способ общения с Богом, действительно изменяет нас и помогает преодолевать жизненные испытания. А вы давно молились?
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды и зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Смотрите, братья мои, чтобы у вас, верующих в прославленного Господа нашего Иисуса Христа, не было пристрастного отношения к людям. Предположим, придет на ваше собрание богач с золотым кольцом на пальце в роскошном одеянии и придет бедняк в замызганной одежде. Ведь вы сразу обратите внимание на того, кто в роскошной одежде, и скажете: «Садись сюда, здесь хорошее место», а бедняку скажете: «А ты стань там или сядь на пол у моих ног». Разве вы тем самым уже не провели различия между братьями и не стали судьями неправедными?
2: Свободное радио рядом.
3: Новая музыка на Свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Благословение молитвы. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Колоссянам 4:2. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Иакова 4:8. Упорная и постоянная молитва приносит человеку множество благ, в том числе и радость приближения к вам Бога. Эта мысль хорошо выражена в стихотворении Перри Тенскли, которая содержит короткую, но яркую биографию смиренного христианина по имени Джим. Годами он каждый день молился. Приходя в церковь, он всегда преклонял колени и кротко говорил: «Господи, это я, Джим». И куда бы Джим ни направлялся по окончании служения, Божье присутствие не покидало его. Джим старел, и неумолимое время сделало его таким больным и беспомощным, что тропинка, по которой он ходил в церковь, заросла. Но каждый день на рассвете он слышит в сердце своем слова: «Дорогой Джим, это я, Бог». Хорошо молиться трудно. Нужно подготовить свои мысли к молитве, нужно смирение. Но молитва – это не тяжелая обязанность, но счастливая возможность получить бесценное вознаграждение. Повседневные трудности и заботы часто заслоняют от нас необходимость постоянно молиться. Время от времени мы произносим какие-то слова, обращенные к Богу, но не уделяем молитве достаточно времени для того, чтобы она могла достичь Бога. И забывая таким образом о Боге, мы теряем и поддержку Святого Духа. Верующий, найди время для того, чтобы возрадоваться благословениям, которые приносят с собой молитва и близость с Богом. Человеческая молитва дает Господу возможность говорить с нами и осуществлять Его волю через наши мысли и поступки.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: щедро Бог рассыпал ободрение против страха по всей Библии, начиная с книги «Бытия» и до книги «Откровения». Бог все время напоминает нам «не бойся». Устами пророка Исаии повторяет «не бойся, ибо я с тобою, не страшись, ибо я Бог твой, я укреплю тебя, я помогу, рука моя принесет тебе избавление». Бог говорит нам не бояться того, что мы можем оказаться в одиночестве, что будем слабыми, что нас не будут слушать или что наши физические потребности окажутся неудовлетворенными. Ну а ключ к преодолению страха — это полное доверие Богу. Будем доверять.
1: Привет! Это Сергей Заноза и «Свободное радио».

0: Евангелие от Матфея.
1: «А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали:
2: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его».
1: И, встав, первосвященник сказал ему:
3: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
1: Иисус молчал. И первосвященник сказал ему:
3: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?»
1: Иисус говорит ему:
4: «Ты сказал? Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
1: Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:
3: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?»
1: Они же сказали в ответ:
5: «Аминь смерти!»
1: Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили:
6: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?»

Новая музыка на Свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

История христианских гимнов. Знаменитая на весь мир песня «Rivers of Babylon» группы Boney M написана на слова 136-го псалма. Этот псалом представляет собой скорбную песнь еврейских изгнанников, томящихся в вавилонском плену после падения.

0: История христианских гимнов.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Живя для других, человек побеждает жало смерти и сливается с вечностью.

Семен Франк из книги «С нами Бог». Все чувственно незримое и неощутимое, не входящее в состав чувственного опыта, склонно ускользать от нашего внимания, легко нами теряется. Мы как бы гипнотизированы чувственно данной, явственной, массивной, резко действующей в нас частью реальности. Это и понятно. Такое устройство нашего сознания есть прямо биологическое условие нашей жизни, потому что в интересах самосохранения мы должны интенсивно реагировать на непосредственно окружающую нас, действующую на наше тело среду. Что было бы с нами, если бы, например, мы ощущали так же живо невидимые нами, хотя и достоверно нам известные, факты смерти, убийств, злодейств, как мы ощущаем их, когда они свершаются на наших глазах? Вспомним ужасы войны, которые люди спокойно переносят, когда не видят их воочию. Уже в силу одного этого религиозный, как и всякий сверхчувственный опыт, по общему правилу, не достигает силы, убедительности, интенсивности чувственного опыта. И если вся мудрость житейского, земного опыта говорит, что жизненный успех обеспечен только сильным, борющимся, самоутверждающимся, то здесь бросается вызов всей этой земной мудрости. Дается обетование, что именно кроткие наследуют землю. Нельзя вообразить себе ничего более парадоксального. Кротким обетуется не только небесное блаженство, но и наследование земли. Не гордые, беззастенчивые, хищные и жестокие завоеватели, не сильные и герои, не победители на войне или в жизненной борьбе, не ловкие и хитрые дети века сего в конечном итоге будут истинными хозяевами земли, а именно кроткие, те, которые не борются за свои притязания, а без борьбы любовно все уступают другим, кто уже исполнены тихой радостью обладания сокровищем на небесах и ни в чем ином не нуждаются, ничего земного не добиваются. Конечно, это невероятно с точки зрения всей земной мудрости. Но правда христианства, будучи подлинной правдой, по самому своему существу парадоксальна, невероятна. И вместе с тем это невероятное упование не только неописуемо сладостно, утешительно. В человеческом сердце есть такая глубина, в которой оно с очевидностью усматривает эту возвещенную ему неслыханную и невозможную правду. Именно как последнюю, подлинную, безусловную правду, перед лицом которой все земные истины испаряются, как дым. Эта правда говорит нам, как добро, самоотречение, бескорыстная и самоотверженная любовь в конечном итоге в каком-то пределе или в какой-то последней глубине бытия есть, вопреки всему нашему земному опыту, всемогущая и всепобеждающая сила. И так как добро совпадает с Богом, то эта правда означает именно исповедание веры во всемогущество Божие.

0: письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Братья, молитесь о нас. Пусть весть о Господе стремительно продвигается и принимается с почетом, как была принята у вас. Молитесь о том, чтобы Бог избавил нас от негодных и злых людей, ведь не у всех есть вера. Но верен Господь, и Он укрепит вас и сохранит от злодея. Мы же на Господа полагаемся в том, что касается вас, и твердо верим, что вы как исполняли, так и будете исполнять то, что мы вам велим. И пусть Господь обратит ваши сердца к Божьей любви и к стойкости Христа».
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: 112-й псалом. Аллилуйя! Воздайте хвалу Господу, слуги Господни! Воздайте хвалу имени Господа! Да будет прославлено имя Господне отныне и вовеки! От востока и до запада да будет прославлено имя Господне! Господь превознесен над всеми народами, и слава Его выше небес! Кто подобен Господу, нашему Богу, восседающему на троне в вышине? Он склоняется, чтобы взирать на происходящее на небе и на земле. Он поднимает бедного из праха и возвышает нищего из грязи, чтобы посадить их с вождями их народа. Бесплодную женщину вселяет в дом счастливой матерью. Аллилуйя!
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
2: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
1: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
2: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами».
1: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
3: «Не Иосифов ли это сын?»
1: Он сказал им:
2: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
1: И сказал:
2: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
1: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился.
4: Свободное радио.

Наталья Мелешко. Из сердца льется Господу хвала, идя земной тернистою тропою, под светло-синью Твоего крыла. Как хорошо быть, Господи, с Тобою! Как хорошо в Тебе сокрыться вновь, среди невзгод, страдания, обиды, найти от зла защиту и покров, любовью Божьей дни земные свиты. Как хорошо жить в мире, не боясь житейских волн, которые пугают, к Тебе прильнув, от всей души молясь, обетование Божие слагая. Как хорошо найти душе покой, опору в жизни, помощь и отраду. Как хорошо быть, Господи, с Тобой, Ты — утешение мое, услада. Как хорошо в сухой палящий зной душе найти живительный источник, познав сиротство в суете мирской, Господь, в Тебе лишь обрести дом отчий. Как хорошо любовь найти в Тебе, блаженство я и радости не скрою. За все благодарю в судьбе. Как хорошо быть, Господи, с Тобою.

0: Евангелие от Луки.
1: Был в то время в Иерусалиме человек по имени Симеон, и это был человек праведный и благочестивый, ждущий спасения для Израиля, и был на нем Дух Святой. Симеону было предсказано Духом Святым, что он не умрет до тех пор, пока не увидит обещанного помазанника Господня. Побуждаемый духом, он пришел в храм, и когда родители принесли туда младенца Иисуса, чтобы исполнить по отношению к нему то, что велит закон, Симеон взял его на руки и возблагодарил Бога. «Теперь ты отпускаешь с миром слугу своего владыка, ибо ты исполнил свое слово. Глаза мои увидели того, кого ты предназначил быть спасителем для всех народов. Он — свет, который озарит язычников, и слава народа твоего Израиля». И отец ребенка и мать его с изумлением слушали то, что Симеон говорил об Иисусе. Симеон благословил их, а Мариам его матери сказал: «Вот лежит тот, из-за которого многие в Израиле падут и многие встанут, и твою душу тоже меч рассечет. Он станет знаком Божьим, против которого восстанут многие, и тем откроют свои тайные помыслы».
2: Свободное радио рядом.

0: 94-й псалом. «Придите, воспоем Господу, вознесем хвалу скале нашего спасения. Придем пред лицо Его с благодарением, с песнями будем Ему восклицать, потому что Господь — великий Бог и великий Царь над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор принадлежат Ему. Море — Его, Он сотворил его. Его руки образовали сушу. Придите, поклонимся и падем пред Ним. Преклоним колено пред Господом, Создателем нашим. Он — Бог наш, а мы — Его народ, который Он пасет. Его овцы, о которых Он заботится. Сегодня, если услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец, как в Мериве, как это было в тот день в Маасе, в пустыне, где испытывали и проверяли меня ваши отцы, хотя и видели мое дело. 40 лет я гневался на это поколение и сказал: сердца этого народа заблуждаются, и они не знают моих путей, поэтому я поклялся в гневе моем, они не войдут в покой мой».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
2: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
1: И сказал им Иисус:
3: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые».
0: Свети ярко, вдохновляй.

Наталья Мелешко. Мы ищем Господа извне, а Он у сердца все стучится и говорит: «Откройся мне, чтобы навсегда соединиться. Вечерить будем мы с тобой, в тебе обитель я устрою, а распоряжусь твоей судьбой, больную душу успокою и к тихим водам поведу, и нужды все твои восполню, направлю, отведя беду, и я к злачным пажитям Господним. Я научу тебя любить, прощать, надеяться и верить, всегда за все благодарить и жизнь другою мерой мерить. Я научу блаженным быть, и все отдав, обогатиться, ты будешь по волнам ходить и к вышней почести стремиться. Мы ищем Господа извне, по городам идем и весям, но молвит Он: дай сердце мне, недалеко я, рядом, здесь я».

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Благодарение Богу, Он всегда ведет нас, как пленников, в триумфальном шествии Христа и всюду являет через нас знание о себе, как сладостное благоухание. Потому что мы и есть то благовоние, которое Христос приносит в жертву Богу среди идущих путем спасения и идущих путем погибели. Для одних мы — смертоносный запах смерти, для других — живоносное благоухание жизни».
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

103-й псалом. «Прославь, душа моя, Господа! Господи, мой Боже, Ты очень велик! Ты облачен в славу и величие! Ты покрываешь себя светом, как одеждою, небеса простираешь, как занавес, и устанавливаешь над водами свои небесные чертоги, облака делаешь своей колесницей, ходишь на крыльях ветра, Ты делаешь ангелов своих ветрами и слуг своих языками пламени. Землю Ты утвердил на ее основании, чтобы никогда не пошатнулась. Бездную, как одеянием, покрыл ее. Воды стояли выше гор, но отступили воды от окрика Твоего. При звуке Твоего грома они поспешили прочь. На горы поднялись, а после спустились в долины, в место, которое Ты назначил для них. Ты поставил им предел, который не смогут перейти, и землю вновь не покроют. Ты посылаешь реки в долины, они текут между горами, они поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют там свою жажду. У воды гнездятся небесные птицы, из ветвей подают свой голос. Ты поешь холмы из своих небесных чертогов, земля насыщена плодом твоих дел. Ты растишь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы он производил пищу из земли, вино, веселящее сердце человека, и масло, от которого светится лицо его, и хлеб, укрепляющий его сердце. Насыщены деревья Господни, ливанские кедры, которые он насадил. На них птицы вьют свои гнезда, ели жилище аисту. Высокие горы — убежище для диких козлов и скалы для доманов. Он поставил луну для указания месяцев. Солнце знает, где ему заходить. Ты простираешь тьму, и наступает ночь, в которой бродят все звери лесные. Молодые львы рычат о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, они собираются вместе и ложатся в своем логове. Выходит человек на свою работу и трудится до вечера. Господи, как многочисленны Твои дела! По Своей мудрости Ты все сотворил. Земля полна Твоих созданий. Вот море, богатое и пространное, в котором нет числа пресмыкающимся, животным, малым и большим. В нем плавают корабли. Там Левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем. Все они ожидают от Тебя, чтобы Ты дал им вовремя их пищу. Ты даешь им, они принимают. Открываешь свою руку, насыщаются. Если скрываешь свое лицо, они в смятении. Когда отнимешь их дыхание, умирают они и возвращаются в прах. Пошлешь свой дух, и они сотворены, и ты обновляешь лицо земли. Да будет слава Господня вовеки, да возрадуется Господь своим делам. Он смотрит на землю, и трепещет она, прикасается к холмам, и дымятся они. Буду петь Господу, пока я жив. Воспою хвалу моему Богу, пока существую. Да будет приятно ему размышление мое. Буду радоваться о Господе. Пусть исчезнут грешники с лица земли, и не будет больше беззаконных. Прославь, душа моя, Господа. Аллилуйя!

0: Евангелие от Луки.
1: И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им:
2: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божьем».
1: И, взяв чашу и благодарив, сказал:
2: «Приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие».
1: И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря:
2: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание».
1: Также и чашу после вечери, говоря:
2: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается».
1: И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает.
3: Свободное радио.

0: Он мне победу подарил. Он вытащил меня из мира, где суеверие, ложь и страх, где поклоняются кумирам. А я теперь в его руках. Сейчас я верю только Богу. От зла меня хранит Господь. Он дал мне мудрость и свободу, и веру в вечную любовь.
1: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мне кажется, что нет другого такого текста в Священном Писании, который бы так касался меня, как последние стихи 2 главы 1 послания апостола Петра. Поэтому сегодняшнюю беседу я назвал так: «Идти вперед, несмотря ни на что». Идти вперед, несмотря ни на что. И когда мы будем читать текст, я думаю, вы поймете это. Послушайте, что написал апостол Петр. Первое соборное послание Петра, 2 глава, с 13 по 25 стихи. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас.

0: нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Кто из вас не делал ошибок в своей жизни? Практически каждую неделю я слышу истории о том, как люди становятся жертвами несправедливости. Они рассказывают о своих трудностях и переживаниях. Люди чувствуют, как их использовали и выкинули. Еженедельно мы получаем письма от радиослушателей и, читая их, узнаем истории из реальной жизни. Как много страдания в этом мире. Иногда люди с твердой верой начинают большое дело, но через некоторое время все самое лучшее, что удалось сделать, разрушается. Как трудно бывает переносить обстоятельства, которые бьют нас. Мы поступили неправильно в прошлом, и теперь нам трудно выносить последствия нашего неправильного поступка. И временами нам кажется, что мы просто не сможем перенести такого плохого отношения к нам. Ведь мы этого не заслужили. Когда я размышлял над стихами из первого послания Петра, я увидел, что Библия не обходит молчанием обстоятельства, когда мы чувствуем себя как бы жертвами зависти. Позвольте привести вам некоторые библейские примеры. Юноша Давид. Он убил великана Голиафа, стал известным среди своего народа, и это вызвало жгучую зависть у царя Саула. Хотя Давид делал только добро для царя Саула. Но он сделал то, что Саул не смог сделать. Он вышел на битву с Голиафом и выиграл ее. И в результате этой победы Давид становится популярным в народе, и люди начинают петь песни, прославляющие Давида. «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И эта песня приводит царя Саула в бешенство. У него возникает желание отомстить Давиду. И около 10, или можно сказать, даже 14 лет, вы слышите это? То есть больше, чем десятилетие, Давид бегает от царя Саула, спасая свою жизнь. А Саул хочет убить его. Давид совсем не заслужил такого отношения. Но так случилось. Другой библейский пример, который приходит на память, это Иосиф. Он не просил своего отца, чтобы стать его любимчиком. Иаков сделал ошибку, показав свое благорасположение к младшему сыну Иосифу. И братья в момент настоящей зависти и ненависти продали своего родного брата в рабство каравану иноземцев, шедших в Египет. Братья солгали своему отцу и поместили своего брата в труднейшие условия, в чужую культуру, чужой язык, и забыли о нем, отвергли его и думали, что больше никогда его не увидят. Но случилась удивительная история, записанная в Библии, в последней части книги Бытия. Библия рассказывает нам, что Иосиф достиг такого положения, что смог оказать помощь своим братьям в годы страшного голода и полностью простить их. Он полностью простил братьев своих, к их удивлению. Хотя раньше братья надругались над Иосифом. Еще один пример. Иаков использовал момент и выкупил первородство у своего брата Исава. Это еще один пример. Исав был голоден, он весь день охотился, и когда он вернулся домой, то за тарелку чечевичной похлебки он продал, отказался от первородства. Что давало особое благословение и привилегии? В пользу своего брата Иакова. Просто Иаков использовал момент слабости своего родного брата, когда тот был страшно голоден. И с того времени у них были натянутые отношения. Из-за этого. А Иов? Иов, как говорит Священное Писание, не сделал никакого греха. Но халдеи и савияне напали на его имение. И Иов не только потерял свои владения, его слуг. Они все были убиты. Но у Иова погибли все его дети. Все 10 детей, которых он любил, были убиты. Вы только подумайте о 10 свежих могилах. И вы не сможете объяснить, смотря на его жизнь, почему это случилось. Я знаю, что некоторые из вас могут рассказать свои трагические истории, и это реальность нашей жизни. И даже более того, я думаю, что каждый, кто слушает меня сейчас, прошел в своей жизни через страдания, и у каждого из нас бывали случаи, когда нас незаслуженно использовали или подводили. Это очень неприятно. И когда мы вспоминаем об этом, то у нас возникают неприятные чувства и отношение к этому. И я хочу коснуться этого прямо сейчас. Я думаю, есть 3 основных отношения к этой проблеме. Первое отношение мы называем агрессивным. Агрессивный подход говорит: «Я не зол, я просто должен расплатиться, отомстить». И агрессия возрастает, увеличивается от простой злости до мщения. Все начинается с чувства обиды и негодования и в дальнейшем приводит к планам мщения. У нас появляется чувство враждебности, и нам хочется воздать каждому человеку, кто поступил с нами плохо или участвовал в этом. Может, вы уже слышали рассказ о человеке, который пришел к врачу. Врач его осмотрел и сказал: «Вы знаете, у вас проявляются признаки бешенства». И человек немедленно схватил лист бумаги и начал писать. Доктор решил, что, наверное, он пишет завещание, и сказал: «Милейший, послушайте, это не значит, что вы скоро умрете». На что больной ответил: «Я знаю, я просто составляю список людей, которых я теперь укушу». Вы способны на такое, когда у вас появляется возможность отомстить и все припомнить. И тогда мысленно вы составляете список людей, которых вы собираетесь укусить. И как только вам представится случай, то вы их укусите. И некоторые люди уже занимаются этим. Хотя лучше этого совсем не делать. Второй вид отношения к проблеме противоположен агрессивности. Это пассивность. Пассивность обычно приводит к чувству жалости к себе. Вы чувствуете, что вас использовали и отнеслись к вам несправедливо. Люди иногда называют это судьбой. Судьба ко мне несправедлива. И поэтому вы начинаете жить жизнью печали. Вы продолжаете ходить в магазин, на рынок, покупать то, что необходимо для жизни, но вы больше уже никому не доверяете. Вы пассивно плывете по течению. Но и при пассивном отношении в душе остается много горечи и злости. Однажды мне рассказали историю, как в армии так называемые старики относились к одному новобранцу. Они поручили ему ухаживать за их вещами и готовить пищу. И на какие только ухищрения они не шли, чтобы досадить ему. Например, они мазали плиту вазелином, чтобы когда солдат придет готовить пищу, он не смог включить плиту, и все будет выскальзывать из его рук. Они устанавливали ведра с водой над дверью. И когда солдат входил, то ведро опрокидывалось и обливало входящего. Они прибивали гвоздями его ботинки к полу. И когда солдат вставал утром, надевал ботинки, он не мог сдвинуться с места. Но настал день, когда один из них почувствовал свою вину. И они решили все вместе извиниться перед ним во время Нового года. Они подошли к нему и сказали: «Мы извиняемся. Больше этого не повторится». Они сказали своему повару, что больше не будут так поступать с ним. И новобранец спросил: «Больше не будет перемазанной плиты?»
1: «Нет».
0: «Больше не будет ведер с водой над дверью?»
1: «Нет».
0: «Больше не будет прибитых к полу ботинок?»
1: «Нет».
0: Ну, хорошо. Тогда и я больше не буду плевать в ваш суп. Вы знаете, при пассивном отношении вы только можете плюнуть в суп. Вы представляете его тихую месть? Итак, третий вид отношения. Это позиция ожидания. Мы с вами говорили об активном, агрессивном отношении, а также о пассивном отношении. А есть еще положение ожидания. Когда мы стараемся не обращать внимания на происходящее, и мы как бы заглушаем наши чувства, отвергаем их. Другими словами, мы говорим себе: «Мне все равно». Но учтите, что вас продолжают разъедать эти чувства глубоко внутри. Мы просто прячем глубоко внутрь наши чувства и стараемся не обращать на них внимания. Это приводит к сомнениям и разочарованиям. Это ослабляет основу нашей жизни. Вы не обнаружите в послании Петра, когда он говорит на эту тему, именно эти три подхода, хотя они очевидны для нашей жизни и часто встречаются. Наиболее часто мы имеем дело с активной, агрессивной реакцией. Следующий – это пассивный подход, а некоторые просто затаили свои чувства в ожидании чего-то. Апостол Петр в заключительной части второй главы своего послания дает совет и пишет слова великой мудрости. Вы будете очень удивлены, потому что вы услышите этот совет из Слова Божия. И главная фраза этого совета – находится в 13 стихе 2 главы. «Будьте покорны». Одно только слышание этого слова уже приводит нас к определенным чувствам. Вы, наверное, помните, что это послание было написано христианам, рассеянным по разным частям Большой Римской империи. И в первом стихе мы читаем, что христиане были разбросаны и в Понтии, и в Галатии, и в Каппадокии, в Азии и в Вифинии. Они были выброшены из своих домов. Незаслуженное, жестокое гонение начал ненормальный правитель император Нерон. Тела многих друзей были сожжены и горели, как факелы, освещая римский Колизей. Несправедливость и насилие повторялись снова и снова. Христиан продолжали уничтожать. Так что было закономерно то, что апостол Петр затрагивает тему несправедливого отношения в своем послании. Ведь очень многие люди относились несправедливо к верующим. Это и правительство, и соседи. Над христианами смеялись, измывались, уничтожали, распинали, сжигали, уничтожали. И в это время апостол Петр смело обращается к гонимым христианам с призывом: «Будьте покорны». В Священном Писании нигде не поддерживается анархия. И если вы мне напишете и напомните о времени деяний апостолов, то я говорю сейчас о восстании против правительства и свержении всего строя. Итак, мы с вами видим, что есть время, когда мы должны возвысить свой голос как христиане. И мы должны твердо стоять и не слушать закон, если он противоречит закону Божию. Но что интересно, что ни Петр в этом отрывке, и нигде в другом месте Священного Писания мы не найдем призыва свергнуть римское правительство. Наоборот, Иисус сказал: «Отдавайте кесарево кесарю и Божие Богу». Не интересно ли это? Апостол Павел призывает нас молиться за тех, кто управляет страной, за начальствующих. И он пишет эти слова во время, когда на троне сидели императоры, которые не признавали имени Иисуса Христа. Он говорит в первом послании к Тимофею во второй главе: «Прошу совершать молитвы за царей и за всех начальствующих». И Петр призывает: «Будьте покорны». Если у вас есть карандаш, то обведите слова, которые являются заповедью, можно сказать, приказом в стихе 13. «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». А также обведите слова «будьте покорны» в 18 стихе 2 главы. И в 3 главе 1 стих. Это любимый стих мужей. Здесь сказано: «Также и вы, жены, повинуйтесь», обведите это слово, «своим мужьям». Глава 3, стих 5. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Это же слово опять. Петр его постоянно употребляет. Он еще раз говорит это слово в стихе 22, в конце 3 главы, говоря о Господе Иисусе Христе. «Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились», здесь то же самое слово, «покорились ангелы и власти и силы». Это слово имеет слово «покорить», по-гречески слово «хупотасса». И корень этого слова «тассо» значит «назначить», «привести в порядок», и приставка «хупо» значит «под». То есть значение слова «быть в порядке под начальством кого-то». То есть это лучший перевод слова «покоритесь». Здесь прослеживается ясная мысль «быть послушным», «быть покорным». И я уверен, что если мы примем это и будем покорными, то мы будем благословенны. Хотя это противно нашей натуре. Я не хочу покоряться. Я не хочу сдаваться. Я не хочу позволить другому человеку быть начальствующим надо мной. И поэтому мы живем так. Теперь давайте развяжем этот узел. Потому что я чувствую, что некоторые из вас не согласны с этим. Я чувствую это. Но давайте посмотрим на 13 и 14 стихи 2 главы послания Петра. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, не ради врагов, но для Господа, царю ли верховной власти, и помните, что Нерон на троне, правителем ли, как от него посылаем для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Я думаю, что прочитанный текст предельно ясен. В нем нет никакого иносказания. И мне нечего добавить к тексту. Наша проблема – это не понимание этого текста, а использование его. Не так ли? И вы знаете почему? Знаете ли, в чем причина этой заповеди? Давайте прочитаем с вами 15 стих 2 главы. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Вы видите слова? «Заграждать уста невежеству безумных людей». В первом послании к Коринфянам, 9 глава, 9 стих, говорит следующее. «Не заграждай рта у вола молотящего». Использовано то же самое слово «заграждать». Смотрите, эти слова обращены против тех, кто распространяет всякие невероятные слухи о христианах и в наши дни. Они говорят, христиане являются секретной сектой, они народ из другого государства, они следуют за своим Господом, у них есть планы для переворота и много разных других слухов. А Петр говорит, живя в послушании, в покорности, вы закрываете рты, которые распространяют всякую чушь. Позвольте мне перейти к реалиям сегодняшней жизни. Потому что мы живем не в Риме, и уже нет Нерона на троне. Пока. В наши дни государственная система отвечает за порядок в обществе. Мы живем в городах и деревнях, и церкви строятся в городах, где есть местные власти и мэрия. И мы послушно исполняем их законы. И в настоящее время местная администрация не имеет права указывать нам, что проповедовать, чему учить или какому богословию церковь должна следовать. Они зайдут слишком далеко, если решатся делать это. И если местная власть начнет диктовать, то мы не послушаемся. Потому что мы хотим быть послушны Богу, а не людям. Есть высший закон – провозглашение истины. С другой стороны, местная власть в соответствии с законами нашей страны и соответствующими нормами может сказать, что в этот зал вы можете вместить 150 человек и не более. И было бы неправильно в этом случае не слушаться. Пожарные дают свои предписания, и их нужно выполнять. Если же мы будем противиться, то мы восстаем против власти, против начальствующих. Есть определенные нормы, сколько человек может сидеть в большом зале. И мы должны быть покорными и подчиниться государственной власти. И это закроет многие рты, которые считают, что мы делаем все самовольно. Если мы восстаем, то мы ничего не приобретаем. А даже наоборот, мы теряем. А теперь заметьте две фразы в этих двух стихах. Стих 15. «Ибо такова есть воля Божия». И стих 16. «Но как рабы Божии». Очень важно иметь правильное понимание. Мы покоряемся не потому, что мы полностью согласны. Мы слушаемся не потому, что мы поддерживаем все законы, инструкции, решения. Иногда кажется, что они совсем неправильны, запутанные, неверные. Но мы покоряемся потому, что это воля Божия. И потому, что мы рабы Божии. И теперь давайте сделаем вывод. Этот принцип, который записан в стихе 16. Не используйте свободу для прикрытия зла. Как пишет толкователь Писания Уильям Баркли, это можно выразить так. Христианская свобода всегда обусловлена христианской ответственностью. А христианская ответственность всегда обусловлена христианской любовью. А христианская любовь есть отражение любви Божией. И потому христианскую свободу справедливо можно определить знаменитыми словами Августина. «Люби Бога и делай то, что хочешь». Христианин свободен, потому что он раб Божий. Христианская свобода – это не свобода делать все, что заблагорассудится, а свобода поступать так, как полагается. В связи с этим необходимо вернуться к основной истине. Христианство – это община, это общность. Христианин – это не изолированный элемент. Он член общины, и его свобода реализуется внутри этой общины. А потому христианская свобода – это свобода служить. Лишь во Христе человек настолько освобождается от своего «я» и от греха, чтобы стать таким добродетельным, каким он и должен быть. Человек обретает свободу тогда, когда он принимает Иисуса Христа как царя своего сердца и своей жизни.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: 87-й псалом. Основание его на святых горах. Господь любит врата Сиона больше всех поселений Иакова. Славное возвещается о тебе, город Божий. Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Кушем. Такой-то родился там. О Сионе скажут: такой-то и такой-то родился в нем, и Всевышний сам укрепил его. Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там. Все поющие и играющие скажут: все источники мои в тебе.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: Корень всех зол — любовь к деньгам. Есть люди, которые в погоне за ними сбились с пути веры и отдали себя во власть неисчислимых терзаний. Но ты, человек Божий, беги от этого. Добивайся справедливости, подлинного благочестия, веры, любви, стойкости, кротости. Веди достойную битву веры, овладей вечной жизнью, которой ты был призван.
2: Пусть маленький шаг, но вперед! Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: Свободно.

0: золотые библейские стихи.
1: Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся. Прозаконие 31.8.
0: Глоток живой воды.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Здравствуйте, друзья! Желаю вам хорошего дня. Этот день шагает по планете, и мы от него не отстаем. В наших широтах случаются такие периоды, когда световой день стремительно сокращается. И по сути, если от работы в течение дня головы не поднимать, на белый день можно посмотреть либо через окно, либо в выходные. А во всех остальных случаях вместо солнечного света – лампы, фонари и неоновые витрины. А знаете, кто еще чаще других видит солнце? Пилоты. Потому что даже если у нас тут с вами мгла и тучи, стоит набрать определенную высоту и «Здравствуй, солнце!». Давайте вместе, друзья, учиться смотреть сквозь облака, покачиваясь на волнах свободного радио. Договорились?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: землей, между небом и с тобою, между небом и землей мы ищем вечность, вечность.
1: Петр Мамонов. У человека так не бывает, что он ровно стоит. Он либо устремляется ввысь, либо падает вниз. Нужно каждый день по чуть-чуть делать хорошие дела. Один день не сделал, проспал, все, лифт поехал вниз. Отсюда и уныние. Благодать-то ушла. Ежедневно нужно задавать себе вопрос, что я буду делать в четверг, если умру в среду.
2: Утренний движ на свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Нечестивый тайно берет взятку, чтобы извратить пути правосудия.
2: Свободное радио. Свободное.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: 100 нескучных историй. Если станет страшно. Каждое лето молодые супруги возили сына в деревню к бабушке. Когда он подрос, то сказал родителям: «Послушайте, я уже не малыш, могу и сам к бабушке доехать. Ничего ведь сложного нет, сесть на поезд. А уж на месте меня бабушка встретит». После недолгих споров родители согласились. Вот стоят они на перроне, провожают сына, дают последние советы, а тот все твердит: «Да знаю, знаю я! Вы уже говорили все это! Не беспокойтесь вы так!» «Ну хорошо, сынок», — заключил отец. «Я только одно тебе еще скажу». Он наклонился к сыну и тихо произнес: «На случай, если вдруг тебе станет страшно в дороге или одиноко...»
1: «Папа!»
0: «Ну, мало ли что! Возьми вот это!» И отец быстро положил что-то в рюкзак сынишке и лукаво подмигнул: «Это должно помочь». И вот уже едет мальчик в вагоне поезда, любуется в окно на прекрасные пейзажи. А вокруг люди чужие, толкаются, шумят, заходит, выходит. Угрюмый проводник сделал ему замечание. Где-то рядом громко бранились мужчины. Сосед напротив посмотрел на него сурово. Мальчику стало не по себе. И чем дальше, тем тяжелее ему становилось, и тем больше наполнял душу страх. Он понурился, забился в угол, подкатились слезы. И тут мальчуган вспомнил отцовские слова и полез в рюкзак. Дрожащей рукой он нащупал какую-то бумажку и развернул ее. Папиным почерком там было написано всего несколько слов: «Сынок, я в соседнем вагоне». Все мы в дороге, совершая путешествие длиною в жизнь. И всем временами бывает не по себе. Но Отец наш Небесный, Он всегда рядом, хотя мы Его не видим. Однако людям трудно бывает признать, что они нуждаются в Божьей помощи, в утешении, в советах. А ведь уже не маленькие, мы сами справимся. На самом-то деле без Бога мы никуда. И ничего нет постыдного в том, чтобы признать свою нужду в Божьей поддержке, в Божьей любви, заботе. К тому же Христово обещание гласит: «Я буду с вами во все дни». И это бесспорно так, Он с нами. Но с Ним ли мы? Вот в чем вопрос.

0: Радость есть всегда. Свободное радио.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Не будь слишком праведен и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху слишком много и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. 7:16-18. Перед нами интересные предостережения. Немного в книге «Экклезиаста» отрывков, которые породили такие жаркие дискуссии среди комментаторов, богословов и проповедников. Если мыслить с точки зрения абсолютной морали, то это поучение кажется по меньшей мере странным, а по большей – еретическим. Что значит «не будь слишком мудрым» или «слишком праведным»? Что значит «не греши слишком сильно»? А немножко можно, что ли? Обратите внимание, что в обоих случаях речь идет о переизбытке. Дело в том, что в первом случае говорится об обыкновенном лицемерии, а во втором – о вседозволенности. Речь не о том, что в святости и в грехе нужно знать меру. Лицемерие. Согласно словарю Ожегова, лицемерие, не путать с лицеприятием, несоответствие слов, поступков человека истинным чувствам, убеждениям, намерениям. Знаете, что примечательно? Возможно, что здесь, в «Экклезиасте», это первое серьезное предупреждение против религиозного лицемерия, а также фарисейства, как его логического следствия. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Луки 12:1. Когда пишет Соломон, это пока не масштабная проблема. Процветает язычество, и Израиль борется за единобожие. Храм только что построен, и еще очень далеко до того законнического маразма, который застал Христос. Проще говоря, лицемерие – это стремление казаться тем, чем ты не являешься по сути. Это игра в благочестие на публику. Непонимание истинной природы благочестия превращает его в набор правил и предписаний внешнего характера для того, чтобы производить впечатление. Духовное невежество создает в голове лицемера некий образ праведности и святости, под который он начинает активно подгонять окружающих. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» Марка 7:6-9. Поэтому законничество – неизбежное производное лицемерие. Каким образом оно может погубить? 7:16. Как уже было сказано, лицемер внешне пытается выглядеть тем, кем не является внутренне, в сердце. Это все равно, что курица, хоть и являясь фактически птицей, пытается давать уроки полетов. В ее жизни очень скоро обнаружится серьезное противоречие между тем, чему она учит, и что умеет. И это противоречие создает и усиливает она сама своими возрастающими попытками косить под беркута.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяний». Восьмая глава рассказывает нам о обращении к Господу евнуха из Эфиопии. Это также совершил Господь через Филиппа, который проповедовал и в Самарии. Итак, после случившегося в Самарии, после того, как Господь привел там многих к себе, ангел послал Филиппа в новое путешествие. Прочитаем об этом с 26 стиха по 31 стих 8 главы «Деяния апостолов». «Ангел Господень, явившись Филиппу, сказал: „Встань и иди на юг, по той пустынной дороге, что ведет из Иерусалима в Газу“. Филипп поднялся и пошел. И вот на этой дороге он встретился с человеком из Эфиопии, евнухом. То был сановник Кандаке, царицы эфиопской, ее казначей, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Он возвращался домой и, сидя на своей колеснице, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: „Подойди к колеснице и держись ее как можно ближе“. Филипп подбежал к колеснице и, услышав, что евнух читает пророка Исаию, спросил его: „Понимаешь ли то, что читаешь?“. „Как могу я это понять без помощи знающего человека?“ – ответил тот и пригласил Филиппа взойти и сесть с ним. На первый взгляд, кажется, ничего особенного нет в прочитанном здесь. Едет на повозке человек, читает пророка Исаию, встречает непонятную фразу. Прохожий объясняет ее значение, рассказывает о Христе. И в ответ на просьбу, о чем мы дальше прочитаем, крестит новообращенного. Как все просто. А теперь представим себе, как это выглядело бы в наши дни. Кто такой этот евнух из Эфиопии? Мы не знаем даже его имени, но знаем его положение. Он был казначеем эфиопской царицы. По-нынешнему сказать министр финансов. Вот едет министр финансов в правительственном Мерседесе, надо полагать, из храма. Читает по дороге вслух книгу пророка Исаии. Мимо проходит диакон церкви, и его приглашают прямо сесть в этот Мерседес, задают вопросы. Да, не очень правдоподобно. Что-то в наше время такое, кажется, не происходит. Можно не сомневаться, что такое происходило редко и в те далекие времена. Велика была социальная дисциплина.

дистанция, разница в положении между этим человеком высокопоставленным, по сути, вторым, может быть, третьим лицом в далеком государстве Эфиопии и простым прохожим, потому что кем же еще был Филипп в глазах всех окружающих, возможно, и в глазах этого наверняка богатого, высокопоставленного человека. Филипп был послушен повелению Духа Святого и словам ангела, а евнух проявил большое смирение. Знакомясь с такими чудесными историями, мы часто за действием Бога не замечаем действия человека. А эти действия порой чудесны не менее действий Божьих. Богобоязненный, смиренный человек – вот кем оказался эфиопский вельможа. Он был достаточно смиренным, чтобы, несмотря на свое высокое положение, принять наставление от простого, казалось бы, прохожего. Было, конечно, что-то особенное в его положении. Он искренне хотел присоединиться к народу Божьему. Но его беда была в том, что, будучи евнухом, то есть человеком, по сути, изуродованным, он не мог присоединиться к народу Божьему по закону. Закон запрещал мужчинам с поврежденными половыми органами присоединяться к народу Божьему. Об этом написано в книге Второзакония в 23 главе, в 1 стихе. И казалось, что препятствие это непреодолимо. Но в этот момент евнух читал книгу пророка Исаию. А пророк Исаия дает надежду. Мы читаем такие удивительные слова – в 56 главе книги пророка Исаии. «Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Евнух из Эфиопии – одновременно и евнух, и иноплеменник. И ему звучит это обещание из книги пророка Исаии, что Господь даст ему вечное имя, что его всесожжения будут благоприятны на жертвенники Господа, потому что дом Господень – дом молитвы для всех народов. Это слово предвозвещает то время, когда во всех народах будут обратившиеся к Господу, когда Господь составит свой народ из всех народов, и из каждого племени будут дети Божьи. И вот читает он вслух пророка Исаии. Вслух, потому что в то время и принято было читать все книги вслух. Редко кто читал про себя. «Услышал Филипп и присоединился к нему, и задал вопрос, разумеешь ли, что читаешь? Нуждаетесь ли вы в наставлении? А может быть, нуждаясь, вы ищете наставника, подходящего вам по уровню, по социальному положению? Есть ли у вас смирение принять наставление от любого человека? И наоборот, может быть, ты боишься говорить с тем, кто кажется слишком высокопоставленным, но ведь кто-то должен засвидетельствовать и им, тем людям, которые, имея богатство и положение, тем не менее духовно ощущают себя нищими, отрезанными от народа Божьего. Может быть, они даже не могут сказать, чего именно им недостает, но мы знаем, что недостает им спасительного слова, благой вести. Да поможет Господь всем нам преодолевать эти барьеры, потому что Он силен это сделать. Прочитаем дальше. С 32 стиха по 35. Здесь сказано, какое именно место Писания читал евнух. «А читал он вот какое место Писания. Как овца приведен он был на заклание, и как ягненок пред стригущим его безгласен, так и он уст своих не отверзает. В унижениях его, в правосудии было ему отказано. И кто расскажет обо всем потомстве его, коль прервана была на земле жизнь его?»
«Прошу тебя, скажи мне, о ком это пророк говорит?» – спросил евнух Филиппа. «О себе ли? Или о ком другом?» Тогда Филипп отверз уста и, начав с этого текста Писания, поведал ему благую весть об Иисусе. Тут мы узнаем, что это место Писания говорит об Иисусе. Это очень известное место из пророка Исаии, пожалуй, самое известное, 53 глава. Я еще несколько стихов прочитаю. Вот что сказано в 5 и 6 стихе. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно». И далее следуют те слова, что мы только что прочитали, те слова, которые читал и евнух, о том, что «Господь Иисус Христос, как овца, приведен был на заклание». А далее... Вот что мы прочитаем уже с 8 стиха 53 главы. «За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. И далее 12 стих. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Вот, начав от этого места Писания, Филипп поведал ему, евнуху из Эфиопии, благую весть об Иисусе. Люди в церкви могут быть не такими образованными и влиятельными, как вы, но среди них есть те, кто знает о Господе не по книгам. Их мудрость не от образованности, а от личного опыта общения с Богом. И Бог может творить чудеса. Чудом было то, что человеческое смирение открыло душу, открыло сердце, открыло путь для Божьей благодати, и в результате евнух покаялся, и ему был открыт путь на небо. Послушание Духу Святому дало возможность Филиппу свидетельствовать на самом верху. Мы молимся о тех, кто имеет власть. Господь сказал, заповедал нам, чтобы мы о них молились. Но мы должны также молиться о том, чтобы Он послал людей, которые будут там наверху благовествовать. И, может быть, Господь изберет в результате кого-то из вас, дорогие друзья, я говорю тем, кто уже уверовал, кто знает Господа Иисуса Христа. Может быть, и вы почувствуете призыв Духа Святого пойти туда, куда идти, вообще говоря, страшно и боязно, потому что там люди сильные и влиятельные. Но Господь силен совершать чудеса. Прочитаем конец главы о том, как евнух принял крещение. С 36 стиха. Продолжая путь, они приблизились к месту, где была вода. И евнух сказал: «Видишь, вот вода. Что препятствует мне креститься?» И приказал он остановить колесницу. Затем оба они, Филипп и евнух, вошли в воду, и Филипп крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Господень унес Филиппа. Евнух его больше не видел, но продолжал свой путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте. Проходя по тем местам, он возвещал благую весть во всех городах, пока не достиг Кесарии. Мы видим, что это довольно необычное крещение. Всего двое их, евнух и Филипп, и евнуху предстоит дальний путь. И тогда крещение совершается одним человеком. Он готов, готов и евнух, потому что имеет спасительную веру. Веру в то, что Иисус Христос
есть Сын Божий, он принял благую весть о том, что Господь Иисус Христос пострадал за грехи наши по Писанию, по тому Писанию, которое только что было прочитано по пророчеству Ветхого Завета. И всякий, кто имеет спасительную веру, может принять и крещение. Впрочем, как мы видели из предыдущего отрывка, из первой половины 8 главы, тут есть определенная опасность. Опасность того, что на самом деле этой веры нет, что истинного покаяния не произошло. И тогда крещение без покаяния не принесет никакой пользы. Но в случае с Евнухом было не так. Он истинно уверовал, истинно покаялся, обратился к Господу и перед этим уже проявил смирение. Смирение, которое выразилось в готовности выслушать слово, принять наставление от простого прохожего, забыть о своем высоком положении, о своем богатстве. Да, Господь силен совершить такие чудеса и в наши дни. И да поможет Господь тем, кто имеет богатство и власть, найти лучшее богатство и высочайшее положение – быть слугами царя царей, Господа господствующих. Да поможет Господь всем нам, тем, кто знает Господа, всякому, кто требует у нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением, как дал это Господь сделать Филиппу. Да поможет нам Господь во нашем свидетельстве опираться на слово, как и Филипп начал благовествовать, опираясь на слово – Написание. И 53 глава во многом тут может помочь, потому что это сам по себе удивительный отрывок, написанный за несколько сот лет до Христа, со всей ясностью говорит он о Господе. Может быть, стоит обратить внимание на то, например, что сказано «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Погребен у богатого, у Иосифа Аримафейского, богатого человека. Пророчество, как видим, совпадает с евангельским рассказом даже в деталях. Благодарение Господу за то, что Он дает нам пророчество и дает Духа Святого для водительства, для свидетельства. Пусть Господь благословит всех вас, дорогие друзья. Пусть Он благословит тех, кто верует и даст силы для свидетельства. Тех, кто еще не принял Господа, да благословит Господь уверовать, покаяться, креститься и быть в числе детей Божьих.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Таня, я родом из Башкирии, последние 15 лет живу в Москве.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я не знаю почему, мне кажется, это не ко мне вопрос. Если верить в Библию, то это он нас выбирает и призывает. Я, слава Богу, видимо, услышала.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Секрет в том, что мы потихонечку меняемся и освещаемся. И становимся, соответственно, все-таки другими людьми, преображаемся в образ Божий. Я так надеюсь.

0: так как я учительница, что Бог меня поменял и научил радоваться работе, ценить и научил не кричать на детей.
1: Твой любимый библейский стих.
0: «Ибо вы его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела». Да, мы предназначены к добрым делам.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Правильный ответ здесь – о свободе, да. Хотя приходит в голову сразу об ограничениях вроде как. Но на самом деле свободе от греха и правда, хотя трудно бывает с ним бороться. Трудно, и как раз хочется освободиться уже окончательно от всякой ерунды в себе.
2: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелия от Иоанна.
1: «Я истинная виноградная лоза, а мой отец — виноградарь. Всякую ветвь на мне, что не приносит плодов, он обрезает, а плодоносную ветвь очищает, чтобы большим был урожай. Вы же уже чисты через слово, что вам возвестил я. Будьте во мне, как я в вас. Как ветвь сама по себе плодоносить не может, если не будет частью лозы, так и вы тоже не сможете, если во мне не останетесь. Я лоза, а вы ветви. Только тот, кто во мне, как и я в нем, плодоносит обильно, потому что вам без меня ничего не сделать. А кто не во мне, тот словно ветвь, что выброшена из виноградника и засыхает, их соберут, бросят в огонь и сожгут. Но если во мне вы останетесь, и слова мои в вас останутся, просите, о чем хотите, и вам будет дано. Слава Отца моего проявится в том, что вы урожай принесете обильный и станете учениками моими. И как меня полюбил Отец, так и я полюбил вас. Живите в моей любви. Если исполните то, что я вам заповедал, будете жить в моей любви, так же, как я исполнил то, что мне заповедал Отец, и живу в любви Отца. Я сказал это вам, чтобы радость моя стала вашей, чтобы наполнила вас до краев.
2: Новая музыка на свободном радио.

Священное Писание повествует никак не о вопросах философских или политических, но о совсем ином, а именно о невыразимых и совершенно божественных дарах, далеко выходящих за пределы способностей как людей, так и ангелов. Мартин Лютер.

0: лет назад у всех были лошади, а у богатых были машины. Сегодня у всех машины, а лошади у очень богатых людей. То, что сегодня очень важно, завтра уже может быть так себе поводом для переживаний. О чем бы вы ни переживали на данном отрезке своей жизни, однажды все переменится. Обстоятельства не длятся вечно. Так устроена наша жизнь. Всем хорошего дня. Меня зовут Наташа Романцова.
1: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: За 6 дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, где жил Лазарь, которого Иисус воскресил из мертвых. В его честь устроили обед. Марфа подавала, а Лазарь возлежал за столом вместе с Иисусом и остальными гостями. И вот Мариам, взяв фунт очень дорогого благовонного масла из чистого нарда, умастила им ноги Иисуса и вытерла их своими волосами. Весь дом наполнился ароматом благовоний. Тогда Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, тот самый, который его предаст, говорит: «Почему было не продать эти благовония за 300 динариев и не раздать бедным?» Он сказал так не потому, что пёкся о бедных, а потому, что был вор. Он носил общую сумку с деньгами и нередко запускал туда руку. «Оставь ее в покое. Она должна была сохранить эти благовония до дня моего погребения», — ответил Иисус. «Бедные всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Время подумать.
1: Улыбаемся и пашем. Под таким лозунгом живет немало людей. А есть на вашем жизненном пути люди, которые вроде бы и трудолюбивы, и берутся за все новые и новые начинания, а в итоге масса начатых, но недоделанных дел. В гараже у такого человека все раскручено, но ничего не собрано. Но при этом он может вдохновенно рассказывать, что вот эта будущая газонокосилка надо только подкрутить, а вот это, например, очень хороший велосипед, надо только руль отрегулировать. И вроде трудолюбивый, всегда как пчелка чем-то занят, но терпения доделать, довести дело до логического конца не хватает. Труд сам по себе, без терпения, бывает не таким уж и эффективным. Например, человек захотел сделать около своего дома клумбу. Он посадил семена красивых цветов, саженцы деревьев, и через некоторое время семена начали прорастать. Но вдруг погода резко испортилась. Стало очень холодно. Маленькие росточки начали погибать. Человек не растерялся и сделал теплицу для клумбы. Однако в теплице стало очень сухо, и растения начали сохнуть. Тогда человек стал больше поливать свои растения. И через несколько дней погода снова наладилась. Теплицу убрали, и все увидели, какие красивые выросли цветы. Все эти цветы и саженцы стали радовать глаз хозяина только потому, что он не перестал ухаживать за ними, преодолел все трудности и взял с собой терпение. В послании к евреям знаменитый призыв: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Тогда откуда в нас вся эта неспособность доводить начатое до конца? По одной из версий, когда человек предпочитает быть в процессе, но не доводит дело до логического результата, это страх. Да-да, страх и избегание того факта, что вот она работа, доделана. И теперь кто-то уже может выносить суждение. Ты молодец, ты справился. Или нет, некрасиво, у тебя не очень получилось, не слишком талантливо. Выносить суждения о наших делах могут только тогда, когда мы дело сделали. А когда мы все еще в процессе, кто же будет обсуждать процесс? Вот так и получается, что с одной стороны терпение и труд все перетрут, а с другой стороны лучше я оставлю это полежать здесь. Пусть лучше все знают, что я собираюсь сделать нечто грандиозное, чем мне придется признаться, что я сделал все, что смог, но результат не очень. Никого не узнаете?
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободная.

0: огонь, обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь, такая любовь.
1: Господи, спасибо тебе за то, что ты всегда заботишься о мне и даешь мне все необходимое для жизни. У меня тут нужда одна есть. Кроссовки у меня износились. Завтра на тренировку не в чем пойти, а денег на них не хватает.
2: Эй, тупица! Чего ты тревожишь Бога всякой ерундой?
3: Кто дал тебе право вмешиваться в молитву моей подопечной?
2: Чего? Твоей подопечной? Я не ослышался?
3: Не ослышался. Она совершает утреннюю молитву. Попрошу немедленно оставить девушку в покое.
2: Да с каких пор она твоя подопечная? У нее на лбу не написано.
3: Отойди от нее.
2: Да на кого ты наезжаешь? Ты хоть знаешь, кто я?
3: Мне все равно, кто ты. Я ангел-хранитель. Она моя подопечная. У нее впереди трудный день, и ей нужно поговорить с Господом.
2: Да ты хоть слышал, какую чушь она несет?
3: Моя подопечная научилась быть довольной во всех обстоятельствах. Уверен, она попросит только то, в чем на самом деле нуждается.
2: Если бы она посмела попросить у Создателя Вселенной какие-то кроссовки. Тьфу!
3: Да, я в курсе. Ее обувь износилась, и ей не в чем завтра пойти на тренировку.
2: Нет, ты не догоняешь. Еще раз. Она тревожит великого создателя миллиарда галактик просьбой о каких-то кроссовках.
3: Я в курсе. Ее обувь сносилась.
2: Эй, глупышка, неужели ты не знаешь, что Господу нет дела до такой ерунды, как твои кроссовки?
3: Есть дело. В Писании сказано, все заботы ваши возложите на Него.
2: Да грамотный мы, грамотный, умеем читать. Только ты включи телевизор, детка. Теракт в Ингушетии, похищение журналистов в Раке, ограбление инкассатора в Москве, захват автобуса на Филиппинах. Господу, не до твоих мелочных просьб. Разве тебе не совестно за то,
3: ей
2: что ты...
3: Ей не совестно. В Библии сказано, надейся на Господа всем сердцем своим.
2: Послушай, приятель, сказки свои деткам будешь рассказывать. И не забудь, девочка, что только что произошло разбойное нападение на туристический автобус в Боливии и взорвали отель в Шарм-эль-Шейх. Господу, не до твоих кроссовок. Что ты как дитя малое в самом деле, а?
3: Наташа, помни... Если не обратитесь и не будете как дети.
2: Ну ладно, хватит тут из Писания стихи выдергивать, приятель. Тебе известно, кто перед тобой?
3: Ты меня уже спрашивал об этом. Повторяю, мне все равно, кто ты такой. Я ангел-хранитель.
2: Да известно ли тебе, кто вдохновил их совершить нападение на этот автобус в Колумбии?
3: В Боливии.
2: Какая разница, известно ли тебе, кто управлял этим смертниками, которые взорвали себя в Адис-Абебе?
3: Шарм-эль-Шейх.
2: Не придирайся к словам. Я могущественный бес. И мне ничего не стоит сделать жить этой девке ничтожной.
3: Не бойся его, Наташа. Помнишь, в Писании сказано, тот, кто в вас, больше того, кто в мире.
1: Так, на чем я остановилась? А, да, мне нужны новые кроссовки. Кого это принесло?

0: Тетя Кристина из Германии мне кроссовки на день рождения прислала. О, во дела. Как же она узнала? Спасибо тебе, Господи.
1: Господу нет дела до твоих мелочных молитв.
2: Ненавижу!
3: Свободное радио. Нам по пути.

0: Притчи Соломона.
1: Если человек воздает за добро злом, зло не покинет его дома.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Всем здравствуйте, друзья. Здесь на Свободном Наташа Романцова. Знаете, какой мыслью хочу поделиться? Очень важно, чтобы у каждого человека был дом. И я сейчас вовсе не о квадратных метрах. Я о том, что здорово, когда есть то место, где ты дома, где можно все внешнее оставить снаружи, за дверью, а внутри, внутри есть твои тапочки, твоя растянутая футболка, твои любимые люди, наконец. И как же здорово, когда вот такая атмосфера в семье, что вы всегда готовы сварганить шарлотку, если вдруг нагрянули гости, заварить вкусный чай и разговоры разговаривать. Давайте я вам пока красивую песню, а вы подумайте, кого бы в гости пригласить, чтобы разделить радость общения, да и просто бытия.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Сделано для тебя.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Евангелие от Луки.
1: В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это:
2: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете».
1: И сказал сию притчу:
2: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее».
1: В одной из синагог учил он в субботу.

я выйду к источнику. И написанного счастьем моей новой душе на площадях запылают пожары. И наполнится сердце мое детской наивной любовью. И послание с неба от угнетенных я больше не скрою.

0: Карнавал в католических странах – это, по сути, прямой аналог Масленицы. И тот, и другой праздник отмечаются перед Великим постом и были в свое время адаптированы церквями из народных языческих праздников. И само слово «карнавал», по одной из версий, означает «прощай мясо», от латинского «carne vale».
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Концепции тайной истории России, истории масонских заговоров, ЦРУшных программ и прочие теории на тему «Кто виноват и что делать» сейчас это все бестселлеры почище Дарьи Донцовой. Почему? Все дело в том, что человек живет в сложном мире с неясными механизмами, которые он не может контролировать. А может, это его контролируют? Может, он только песчинка в матрице масонского заговора? А может, начальник тайной агентства США? Люди жаждут докопаться до истинной реальности, понять механизмы Вселенной. Кругом хаос, дефолты, крушение самолетов и невыплата зарплат. А также быть не должно, кто-то же должен быть за это ответственным. Мне вот все это в один момент стало неинтересно. У христиан все проще. Христианин живет в гораздо более понятном мире. И все, на что действительно стоит влиять, находится в его руках. Это он сам и то, как он проявляет себя в отношениях с ближними. Семьей, коллегами, друзьями. Плевать на рептилоидов, масонов, заговоры элит, развал страны, оранжевые революции, американских идеологов, слежку ФСБ. Реальные источники добра и зла, на которые ты можешь повлиять, все они прямо здесь. Все инструменты влияния на собственную жизнь расписаны в маленьком Евангелии. Не гордись, не убей, не укради, не возжелай. Ни техники государственного переворота, ни конспирации, ни интриги, ни инсайдерская информация, ни даже лекарство от рака не поможет принести в мир больше добра и порядка. А эти вот заповеди, да, помогут. И главное, все в твоих руках. Времена всегда были одинаково плохими. Ни империя, так фашизм, ни советское антихристианство, так Москва, Третий Рим, ни чума, так рак. Иллюзия, что можно вот так взять, поднатужиться и махом родить идеальный мир. Христианская концепция состоит в том, что мир во зле лежит, и спасение зависит от того, что происходит внутри каждого из нас. Потому что дьявол с Богом борется не в КГБшных застенках, не в ЦРУшных комитетах, не в тайных масонских сходках, а в сердце человека. Почему эта мысль так непопулярна? Популярны заговоры в разных видах. Ведь даже среди религиозных людей велико искушение начать бороться с каким-нибудь разлагающим влиянием Запада, вместо того, чтобы заняться изгнанием бесов из себя любимого. Это лучшая иллюстрация к теме про свободу и ответственность. Ведь что за радость, казалось бы, какому-нибудь Василию Ивановичу, задавшись вопросом, а почему все так плохо, декларировать, что во всем виноваты тайные силы, на которые лично он, Василий Иванович, не может никак повлиять. То есть он не свободен, он чья-то игрушка, но это снимает с него всю ответственность. Ведь не может же быть так, что это он сам во всем виноват, что его уволили с завода или что жена ушла после очередной пьянки. Нет, это все разлагающее влияние Запада. Ведь если все так плохо, а мы можем на все повлиять, то надо что-то начать делать. Свобода подразумевает ответственность. Поэтому люди часто с наслаждением мазохиста принимают самые изощренные теории того, почему все так плохо и почему они бессильны наладить свою жизнь. Трудно признать, что внутри тебя живет самый главный заговорщик и агент в этом мире.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: победить, истребить этот грех первородный крестом. Ты висишь пригвожденный и чувствуешь боль.
1: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
2: Прощение. Всякий верующий в Него получит прощение грехов. Книга Деяний апостолов, 10 глава, 43 стих. Однажды вне Иерусалима установили три креста. Справа и слева висели два разбойника, а посреди — Иисус Христос. Один из этих двух разбойников не хотел прощения. В свой смертный час он не придумал ничего лучшего, как злословить Спасителя. Его совесть была ожесточена, его сердце было невосприимчиво. Он жил без Бога и умирал без Бога. Другой же просил прощения. Он был ничуть не лучше своего товарища. Но он признал, что распятие было справедливым приговором за содеянное. Он перед всеми засвидетельствовал: «Мы достойное по делам нашим приняли». И все же он искал у Господа Иисуса Христа помощи. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое», — сказал он. Поскольку он доверился Спасителю, то он обрел мир с Богом сразу перед своей смертью. Иисус Христос умер на кресте, чтобы тем, кто кается, было даровано прощение. Его, невинного, приговорили к смерти. Он не совершил ни одного греха за всю свою жизнь. Как чистый и святой, он мог отдать свою жизнь за вину других. Своей жертвенной смертью он представил Богу возможность прощать грехи. Признаем ли мы свою вину, как это сделал второй преступник, притязая на божественное прощение через веру в Иисуса Христа?
3: Свободное. Свободное. Радио. Радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики.
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

Друзья, это «Свободное радио». И с вами Катя. Как вы думаете, в нашу жизнь Бог приводит людей или мы случайно сталкиваемся с разными людьми, идя по жизни? Я вот уверена, встречи, они от Бога. Постараться в каждом человеке увидеть любовь Творца – это порой не такая уж простая задача. Но зато, когда это получается, уверяю вас, общение приобретает совершенно другой смысл и радость. Попробуйте, вам понравится.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Энтони Флю родился 11 февраля 1923 года в Лондоне. Он учился в кембриджской школе Сент-Фейт, а затем в школе Кингсвуд в курортном городе Бат. Несмотря на то, что отец Энтони был священником-методистом и настаивал на религиозном воспитании, мальчик в возрасте 15 лет разуверился в существовании Бога и стал убежденным атеистом. Во время Второй мировой войны Флю изучал японский язык в школе восточных и африканских исследований Лондонского университета и служил офицером разведки королевских ВВС. Проведя некоторое время в топографическом департаменте британского адмиралтейства, в июне 44 года Флю был откомандирован в Блетчли-парк, где в то время располагался один из центров дешифровки. Именно там велись работы по взлому знаменитой немецкой «Энигмы». После войны Энтони Флю увлекся философией и с отличием окончил Оксфордский колледж Сент-Джон, получив первый приз – стипендию Джона Лока в 1948 году. Он был аспирантом у профессора Гилберта Райла, одного из основоположников лингвистической философии, и весьма заинтересовался этим направлением науки. В течение года Энтони Флю читал лекции в колледже Крайст-Чёрч в Оксфорде, затем 4 года преподавал в Арбендине и 20 лет служил профессором философии в университете Киля. С 1973 по 1983 год профессор Флю преподавал в университете Ридинга. Именно в этот период он разработал один из самых знаменитых его аргументов – ложный логический вывод, известный как «Ни один настоящий шотландец» в своей книге «Мышление о мышлении», изданной в 1975 году. Выйдя в отставку, профессор Флю несколько лет преподавал на полставки в Йоркском университете Торонто. В разное время профессор Флю был вице-президентом Британской ассоциации рационалистов-журналистов, которая отстаивает право человека на свободу совести и исповедует принципы рационализма. Также он был председателем общества добровольной эвтаназии и членом Международной академии гуманизма. Помимо своей постоянной академической деятельности, профессор читал лекции по приглашениям университетов всего мира. Большую часть своей жизни Энтони Флю был решительным сторонником атеизма, отрицая слепую веру и заявляя, что пока не появятся научно подтвержденные данные о существовании Бога, следует придерживаться атеистических взглядов. Он также подвергал критике идею жизни после смерти, свободу выбора добра и зла и значимость самого понятия Бога. Однако профессор резко изменил свои взгляды после конференции, имевшей место в мае 2003 года в Институте метанаучных исследований штата Техас, и даже написал при участии писателя Роя Абрахама Варгеза книгу «Бог существует», как один из самых известных в мире атеистов изменил свое мнение. Книга немедленно стала предметом споров, а статья «Нью-Йорк Таймс», утверждавшая, что основным автором был Варгез, только подлила масло в огонь. В 2004 году выступление профессора в видеофильме, снятом по материалам конференции, произвело настоящий фурор в научном мире. В нем он заявил, что последние исследования в области биологии и особенно исследования ДНК доказывают, что участие высшего разума было обязательным условием эволюции. Однако, несмотря на то, что самый убежденный атеист современности признал крах атеистической теории развития живых организмов, он, к разочарованию верующих, не стал христианином, поскольку, по мнению профессора, Бог не имеет ничего общего с религиозными представлениями христиан или мусульман о нем. Энтони Флю скончался 8 апреля 2010 года в возрасте 87 лет.

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад — это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Привет, я Эмма. Я тут служу. Я из Москвы, да.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я поверила в Него, когда я увидела изменения в своей сестре, когда она покаялась, и я поняла, что это реальность, что люди реально могут так настолько сильно измениться. Вот, и в тот момент я поняла, что Он реально живой. Изменяет сердца людей по-настоящему. Да, решила попробовать. Вроде получается пока.
3: Мне, наверное, было лет 9-10. Я близко с сестрой нахожусь, в близких отношениях, и ты не можешь не заметить, когда твой близкий человек, он меняется настолько сильно. Поэтому, да, это было что-то невероятное.
4: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

отражая твой свет, исполняю твой завет, доверяю тебе, прославляя мой век, отражая твой.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Ефесе.
2: Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как люди разумные. Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянны. Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа.

0: out of my hands.
1: Вдохновляйся.

0: У русского языка есть удивительная особенность. Вы можете переставлять местами, например, подлежащее, сказуемое, и от такой перестановки появляется интонация. А ведь ничто так не меняет мысль, как ее интонация. И вот вам несколько вопросов. С какой интонацией вы сегодня с детьми разговаривали? С родителями своими? Да или даже просто со случайными прохожими? Людьми в очереди на кассе ближайшего магазина? С какой интонацией вы идете по жизни?
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул:
2: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли».
1: Иисус же, отвечая, сказал:
3: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего».
1: Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим:
3: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие».
1: Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды,
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Следующий. Обманывали вы кого-нибудь когда-нибудь?
1: Нет, что вы, никогда.
2: Никогда-никогда?
1: Ну, с кем не бывало.
0: Следующий. Украли ли вы что-нибудь у кого-нибудь?
3: Ну.
0: Следующий. Были ли у вас когда-нибудь нечистые мысли?
4: Конечно, много раз.
0: Погодите-ка, кажется, люк заклинен. Будьте добры, попрыгайте.
4: Пожалуйста.
0: Странно. Попробуем еще раз. Произносили ли вы имя Бога в суе?
4: Да, много раз. Когда я еще не знал Христа.
2: Вы хотите сказать, что верите в Господа и Спасителя Иисуса Христа?
4: Да, конечно.
0: В таком случае вы ошиблись в очереди. Не мешайте.
4: Ой, простите.
0: Следующий.
5: Я тоже уверовал в Господа Иисуса Христа.
0: Лжец.
6: Свободное радио.

Франциск Ассизский. Песнь о брате Солнце или хвалы творений. Всевышний, всемогущий благой Владыка, Тебе хвалы и славы и честь и всякое благодарение. Тебе одному, о Всевышний, они подобают, и ни один человек именовать Тебя не достоин. Прославлен будь, мой Господи, со всем Твоим творением, особенно с Господином, братом Солнцем, который являет день и которым Ты нас озаряешь. И сам он красив, и, лучась великим сиянием, собой знаменует Тебя, о Всевышний. Прославлен будь, мой Господи, за сестру Луну и за звезды, которые в небесах сотворил Ты. Ясны, драгоценны они и прекрасны. Прославлен будь, мой Господи, за брата ветра, за воздух и тучи, за ведрие и любую погоду, через которую пищу даешь Ты Твоим творением. Прославлен будь, мой Господи, за сестру нашу воду, которая столь полезна, смиренно, чиста и драгоценна. Прославлен будь, мой Господи, за огня нашего брата, которым Ты ночь озаряешь, и сам он красивый, веселый, могучий и сильный. Прославлен будь, мой Господи, за сестру нашу, Матерь-Землю, что нас поддерживает и правит, и разные произращает плоды и цветов многоцветия и травы. Благословен будь, мой Господи, за тех, кто любви Твоей ради прощает и переносит немощи и страдания, блаженны переносящие мирно невзгоды, ибо Тобою Всевышний увенчаны будут. Прославлен будь, мой Господи, за сестру нашу, смерть плотскую, которой никто из живых избежать не способен. Горе тем, кто во смертных грехах умирает. Блаженны, кого найдет она в пресвятой Твоей воле, ибо не станет для них погибелью смерть вторая. Славьте моего Господа и благословите, благодарите Его и служите Ему с великим смирением. Перевод со староитальянского Петра Сахарова.

0: Классики о вере.
1: Лев Николаевич Толстой. «Моя жизнь, потворство похоти, была бессмысленна и зла. И потому ответ – жизнь зла и бессмысленна. Относился только к моей жизни, а не к жизни людской вообще. Я понял ту истину, впоследствии найденную мною в Евангелии, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже разум для того, чтобы понять ее».
2: Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: И в заключение, братья, просим вас именем Господа Иисуса призываем жить и дальше так, как мы вас научили, чтобы быть приятными Богу. Вы так уже и живете, но старайтесь жить еще лучше. Вы знаете, какие наставления мы дали вам властью Господа Иисуса. Воля Божья в том, чтобы вы посвятили себя Ему и отказались от всякого распутства. Пусть каждый хранит свое тело в святости и чести, а не пылает похотью, как язычники, не знающие Бога. И не вздумайте в этих делах приступать к границе и посягать на права брата, потому что за все это Господь отомстит, как мы и раньше говорили вам и настойчиво вас предостерегали. Ведь Бог нас призвал не к тому, чтобы мы жили в нечистоте, а к святости. Следовательно, тот, кто отвергает это, не человека отвергает, но Бога, дающего вам своего Святого Духа.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет всем! Говорят, человеческий мозг имеет достаточно памяти, чтобы вместить 3 миллиона часов просмотра телевизора. Но я не призываю вас проверять это на практике. Лучше слушайте свободное радио.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Бизнес, который делают люди. С Дмитрием Ревякиным.
1: В феврале 1990 года случайное исследование обнаружило присутствие следов бензола в трубах воды Перье, распространяемой в США. И хотя загрязнение воды бензолом было мизерным и не было зафиксировано случая ухудшения здоровья человека, кризис для Перье имел катастрофические последствия. Компания отозвала 160 миллионов бутылок воды со 120 стран мира на сумму свыше 250 миллионов долларов. За 18 месяцев доля рынка в США снизилась с 15 до 9%, а в Великобритании с 49 до 30%. Стоимость акций упала на 37%. По данным журнала Forbes, за последние 5 лет инциденты, связанные с отзывом дефектной продукции, обошлись в мировой экономике в сумму, превышающую 50 миллиардов долларов США. Доброе имя, желание богатства, любовь людей лучше золота и серебра. Книга притчи Соломона, глава 22, стих 1.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Глаза — это светильник для человека. И если глаза здоровы, весь человек полон света. А если глаза больны, человек весь окутан тьмой. Но если свет, который в тебе, тьма, то какова тогда тьма?
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
1: Итак, великолепный Гарик, сцена на пасеке, дубль один. Поехали! Добрый день, друзья! Наша съемочная группа сегодня на пасеке, где великолепный Гарик попытается прямо из улья достать мед рукой. Тем самым он продемонстрирует, насколько опасно иметь дело с искушением.
2: А, ребят, на самом деле ничего опасного. Я умею усыплять пчел. Сейчас покажу. Так.
3: Спят усталые пчелы.
1: Гарик наивно полагает, что сможет легко овладеть ситуацией, так же, как и мы порой считаем, что сможем устоять перед любым искушением.
3: Подушки ждут пчелят. Ночью
1: похоже, на этот раз Гарику действительно удалось взять ситуацию под контроль.
4: Теперь просто подходим, достаем мед из улья, и дело в шляпе.
1: Но, как бы то ни было, искушение может привести нас ко греху, а тот, в свою очередь, повлечет за собой страдания и отдаление от Бога.
2: А еще рука может в улье застрять.
1: Что ты говоришь, Гарик?
2: Да все нормально, надо просто дернуть хорошо.
1: Друзья, обратите внимание. В данный момент великолепный Гарик, нарезая круги по пасеке, демонстрирует нам наиболее эффективный метод борьбы с искушением. Нужно его просто по возможности избегать.
0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует...

Петр Мамонов. Каждую ночь нужно задавать себе простенький вопрос. Я прожил сегодняшний день. Кому-нибудь от этого было хорошо?

ищут реальности, когда пальцы ищут вен. Я давно просох от ясности, глядя в стекла прошлых дней. Там старик от жизни сгорбился, там ребенок песни пел. Мокрый пес с цепью смирившийся, над ним аист гнездо вил. Да, если би.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких. Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мне кажется, что нет другого такого текста в Священном Писании, который бы так касался меня, как последние стихи второй главы первого послания апостола Петра. Поэтому сегодняшнюю беседу я назвал так: «Идти вперед, несмотря ни на что». Идти вперед, несмотря ни на что. И когда мы будем читать текст, я думаю, вы поймете это. Послушайте, что написал апостол Петр. Первое соборное послание Петра, 2 глава, с 13 по 25 стихи. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким,

но предавал то судьи праведным. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Кто из вас не делал ошибок в своей жизни? Практически каждую неделю я слышу истории о том, как люди становятся жертвами несправедливости. Они рассказывают о своих трудностях и переживаниях. Люди чувствуют, как их использовали и выкинули. Еженедельно мы получаем письма от радиослушателей и, читая их, узнаем истории из реальной жизни. Как много страдания в этом мире. Иногда люди с твердой верой начинают большое дело, но через некоторое время все самое лучшее, что удалось сделать, разрушается. Как трудно бывает переносить обстоятельства, которые бьют нас. Мы поступили неправильно в прошлом, и теперь нам трудно выносить последствия нашего неправильного поступка. И временами нам кажется, что мы просто не сможем перенести такого плохого отношения к нам. Ведь мы этого не заслужили. Когда я размышлял над стихами из первого послания Петра, я увидел, что Библия не обходит молчанием обстоятельства, когда мы чувствуем себя как бы жертвами зависти. Позвольте привести вам некоторые библейские примеры. Юноша Давид. Он убил великана Голиафа, стал известным среди своего народа, и это вызвало жгучую зависть у царя Саула. Хотя Давид делал только добро для царя Саула. Но он сделал то, что Саул не смог сделать. Он вышел на битву с Голиафом и выиграл ее. И в результате этой победы Давид становится популярным в народе, и люди начинают петь песни, прославляющие Давида. «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И эта песня приводит царя Саула в бешенство. У него возникает желание отомстить Давиду. И около 10, или можно сказать, даже 14 лет. Вы слышите это? То есть больше, чем десятилетие Давид бегает от царя Саула, спасая свою жизнь. А Саул хочет убить его. Давид совсем не заслужил такого отношения. Но так случилось. Другой библейский пример, который приходит на память, это Иосиф. Он не просил своего отца, чтобы стать его любимчиком. Иаков сделал ошибку, показав свое благорасположение к младшему сыну Иосифу. И братья в момент настоящей зависти и ненависти продали своего родного брата в рабство каравану иноземцев, шедших в Египет. Братья солгали своему отцу и поместили своего брата в труднейшие условия, в чужую культуру, чужой язык, и забыли о нем, отвергли его и думали, что больше никогда его не увидят. Но случилась удивительная история, записанная в Библии, в последней части книги «Бытия». Библия рассказывает нам, что Иосиф достиг такого положения, что смог оказать помощь своим братьям в годы страшного голода и полностью простить их. Он полностью простил братьев своих, к их удивлению. Хотя раньше братья надругались над Иосифом. Еще один пример. Иаков использовал момент и выкупил первородство у своего брата Исава. Это еще один пример. Исав был голоден, он весь день охотился. И когда он вернулся домой, то за тарелку чечевичной похлебки он продал, отказался от первородства. Что давало особое благословение и привилегии? В пользу своего брата Иакова. Просто Иаков использовал момент слабости своего родного брата, когда тот был страшно голоден. И с того времени у них были натянутые отношения. Из-за этого. А Иов? Иов, как говорит Священное Писание, не сделал никакого греха. Но халдеи и савияне напали на его имение. И Иов не только потерял свои владения, его слуг. Они все были убиты. Но у Иова погибли все его дети. Все 10 детей.

0: людей, которых он любил, были убиты. Вы только подумайте о 10 свежих могилах, и вы не сможете объяснить, смотря на его жизнь, почему это случилось. Я знаю, что некоторые из вас могут рассказать свои трагические истории, и это реальность нашей жизни. И даже более того, я думаю, что каждый, кто слушает меня сейчас, прошел в своей жизни через страдания. И у каждого из нас бывали случаи, когда нас незаслуженно использовали или подводили. Это очень неприятно. И когда мы вспоминаем об этом, то у нас возникают неприятные чувства и отношение к этому. И я хочу коснуться этого прямо сейчас. Я думаю, есть 3 основных отношения к этой проблеме. Первое отношение мы называем агрессивным. Агрессивный подход говорит: «Я не зол, я просто должен расплатиться, отомстить». И агрессия возрастает, увеличивается от простой злости до мщения. Все начинается с чувства обиды и негодования и в дальнейшем приводит к планам мщения. У нас появляется чувство враждебности, и нам хочется воздать каждому человеку, кто поступил с нами плохо или участвовал в этом. Может, вы уже слышали рассказ о человеке, который пришел к врачу. Врач его осмотрел и сказал: «Вы знаете, у вас проявляются признаки бешенства». И человек немедленно схватил лист бумаги и начал писать. Доктор решил, что, наверное, он пишет завещание, и сказал: «Милейший, послушайте, это не значит, что вы скоро умрете». На что больной ответил: «Я знаю, я просто составляю список людей, которых я теперь укушу». Вы способны на такое, когда у вас появляется возможность отомстить и все припомнить? И тогда мысленно вы составляете список людей, которых вы собираетесь укусить. И как только вам представится случай, то вы их укусите. И некоторые люди уже занимаются этим. Хотя лучше этого совсем не делать. Второй вид отношения к проблеме противоположен агрессивности. Это пассивность. Пассивность обычно приводит к чувству жалости к себе. Вы чувствуете, что вас использовали и отнеслись к вам несправедливо. Люди иногда называют это судьбой. Судьба ко мне несправедлива. И поэтому вы начинаете жить жизнью печали. Вы продолжаете ходить в магазин, на рынок, покупать то, что необходимо для жизни, но вы больше уже никому не доверяете. Вы пассивно плывете по течению. Но и при пассивном отношении в душе остается много горечи и злости. Однажды мне рассказали историю, как в армии так называемые старики относились к одному новобранцу. Они поручили ему ухаживать за их вещами и готовить пищу. И на какие только ухищрения они не шли, чтобы досадить ему. Например, они мазали плиту вазелином, чтобы когда солдат придет готовить пищу, он не смог включить плиту, и все будет выскальзывать из его рук. Они устанавливали ведра с водой над дверью. И когда солдат входил, то ведро опрокидывалось и обливало входящего. Они прибивали гвоздями его ботинки к полу. И когда солдат вставал утром, надевал ботинки, он не мог сдвинуться с места. Но настал день, когда один из них почувствовал свою вину. И они решили все вместе извиниться перед ним во время Нового года. Они подошли к нему и сказали: «Мы извиняемся. Больше этого не повторится». Они сказали своему повару, что больше не будут так поступать с ним. И новобранец спросил: «Больше не будет перемазанной плиты?»
1: «Нет».
0: «Больше не будет ведер с водой над дверью?»
1: «Нет».
0: «Больше не будет прибитых к полу ботинок?»
1: «Нет».
0: «Ну хорошо. Тогда и я больше не буду плевать в ваш суп». Вы знаете, при пассивном отношении вы только можете плюнуть в суп. Вы представляете его тихую месть. Итак, третий вид отношения – это позиция ожидания. Мы с вами говорили об активном, агрессивном отношении, а также о пассивном отношении. А есть еще положение ожидания. Когда мы стараемся не обращать внимания на происходящее, и мы как бы заглушаем наши чувства, отвергаем их. Другими словами, мы говорим себе: «Мне все равно». Но учтите, что вас продолжают разъедать эти чувства глубоко внутри. Мы просто прячем глубоко внутрь наши чувства и стараемся не обращать на них внимания. Это приводит к сомнениям и разочарованиям. Это ослабляет основу нашей жизни. Вы не обнаружите в послании Петра, когда он говорит на эту тему, именно эти три подхода, хотя они очевидны для нашей жизни и часто встречаются. Наиболее часто мы имеем дело с активной, агрессивной реакцией. Следующий – это пассивный подход, а некоторые просто затаили свои чувства в ожидании чего-то. Апостол Петр в заключительной части второй главы своего послания дает совет и пишет слова великой мудрости. Вы будете очень удивлены, потому что вы услышите этот совет из Слова Божия. И главная фраза этого совета находится в 13 стихе 2 главы. «Будьте покорны». Одно только слышание этого слова уже приводит нас к определенным чувствам. Вы, наверное, помните, что это послание было написано христианам, рассеянным по разным частям Большой Римской империи. И в первом стихе мы читаем, что христиане были разбросаны и в Понтии, и в Галатии, и в Каппадокии, в Азии и в Вифинии. Они были выброшены из своих домов. Незаслуженное, жестокое гонение начал ненормальный правитель император Нерон. Тела многих друзей были сожжены и горели, как факелы, освещая римский Колизей. Несправедливость и насилие повторялись снова и снова. Христиан продолжали уничтожать. Так что было закономерно то, что апостол Петр затрагивает тему несправедливого отношения в своем послании. Ведь очень многие люди относились несправедливо к верующим. Это и правительство, и соседи. Над христианами смеялись, измывались, уничтожали, распинали, сжигали, уничтожали. И в это время апостол Петр смело обращается к гонимым христианам с призывом: «Будьте покорны». В Священном Писании нигде не поддерживается анархия. И если вы мне напишете и напомните о времени деяний апостолов, то я говорю сейчас о восстании против правительства и свержении всего строя. Итак, мы с вами видим, что есть время, когда мы должны возвысить свой голос как христиане. И мы должны твердо стоять и не слушать закон, если он противоречит закону Божию. Но что интересно, что ни Петр в этом отрывке, и нигде в другом месте Священного Писания мы не найдем призыва свергнуть римское правительство. Наоборот, Иисус сказал: «Отдавайте Кесарева Кесарю и Божие Богу». Не интересно ли это? Апостол Павел призывает нас молиться за тех, кто управляет страной, за начальствующих. И он пишет эти слова во время, когда на троне сидели императоры, которые не признавали имени Иисуса Христа. Он говорит в первом послании к Тимофею во второй главе: «Прошу совершать молитвы за царей и за всех начальствующих». И Петр призывает: «Будьте покорны». Если у вас есть карандаш, то обведите слова, которые являются заповедью, можно сказать, приказом в стихе 13. «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». А также обведите слова «будьте покорны» в 18 стихе 2 главы. И в 3 главе 1 стих. Это любимый стих мужей. Здесь сказано: «Также и вы, жены, повинуйтесь». Обведите это слово своим мужьям. Глава 3, стих 5. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Это же слово опять. Петр его постоянно употребляет. Он еще раз говорит это слово в стихе 22, в конце 3 главы, говоря о Господе Иисусе Христе. «Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились», здесь то же самое слово, «покорились ангелы и власти и силы». Это слово имеет слово «покорить», по-гречески слово «хупотасса». И корень этого слова «тассо» значит «назначить», «привести в порядок», и приставка «хупо» значит «под». То есть значение слова «быть в порядке под начальством кого-то». То есть это лучший перевод слова «покоритесь». Здесь прослеживается ясная мысль «быть послушным», «быть покорным». И я уверен, что если мы примем это и будем покорными, то мы будем благословенны. Хотя это противно нашей натуре. Я не хочу покоряться. Я не хочу сдаваться. Я не хочу позволить другому человеку быть начальствующим надо мной. И поэтому мы живем так. Теперь давайте развяжем этот узел. Потому что я чувствую, что некоторые из вас не согласны с этим. Я чувствую это. Но давайте посмотрим на 13 и 14 стихи 2 главы послания Петра. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, не ради врагов, но для Господа, царю ли верховной власти, и помните, что Нерон на троне, правителем ли, как от него посылаем для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Я думаю, что прочитанный текст предельно ясен. В нем нет никакого иносказания. И мне нечего добавить к тексту. Наша проблема – это не понимание этого текста, а использование его. Не так ли? И вы знаете почему? Знаете ли, в чем причина этой заповеди? Давайте прочитаем с вами 15 стих 2 главы. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Вы видите слова? «Заграждать уста невежеству безумных людей». В первом послании к Коринфянам, 9 глава, 9 стих, говорит следующее. «Не заграждай рта у вола молотящего». Использовано то же самое слово «заграждать». Смотрите, эти слова обращены против тех, кто распространяет всякие невероятные слухи о христианах. И в наши дни. Они говорят, христиане являются секретной сектой. Они народ из другого государства. Они следуют за своим Господом. У них есть планы для переворота. И много разных других слухов. А Петр говорит, живя в послушании, в покорности, вы закрываете рты, которые распространяют всякую чушь. Позвольте мне перейти к реалиям сегодняшней жизни. Потому что мы живем не в Риме, и уже нет Нерона на троне. Пока. В наши дни государственная система отвечает за порядок в обществе. Мы живем в городах и деревнях, и церкви строятся в городах, где есть местные власти и мэрия. И мы послушно исполняем их законы. И в настоящее время местная администрация не имеет права указывать нам, что проповедовать, чему учить или какому богословию церковь должна следовать. Они зайдут слишком далеко, если решатся делать это. И если местная власть начнет диктовать, то мы не послушаемся. Потому что мы хотим быть послушны Богу, а не людям. Есть высший закон – провозглашение истины. С другой стороны, местная власть в соответствии с законами нашей страны и соответствующими нормами может сказать, что в этот зал вы можете вместить 150 человек и не более. И было бы неправильно в этом случае не слушаться. Пожарные дают свои предписания, и их нужно выполнять. Если же мы будем противиться, то мы восстаем против власти, против начальствующих. Есть определенные нормы, сколько человек может сидеть в большом зале. И мы должны быть покорными и подчиниться государственной власти. И это закроет многие рты, которые считают, что мы делаем все самовольно. Если мы восстаем, то мы ничего не приобретаем. А даже наоборот, мы теряем. А теперь заметьте две фразы в этих двух стихах. Стих 15. «Ибо такова есть воля Божия». И стих 16. «Но как рабы Божии». Очень важно иметь правильное понимание. Мы покоряемся не потому, что мы полностью согласны. Мы слушаемся не потому, что мы поддерживаем все законы, инструкции, решения. Иногда кажется, что они совсем неправильны, запутанные, неверные. Но мы покоряемся потому, что это воля Божия. И потому, что мы рабы Божии. И теперь давайте сделаем вывод. Этот принцип, который записан в стихе 16. Не используйте свободу для прикрытия зла. Как пишет толкователь Писания Уильям Баркли, это можно выразить так. Христианская свобода всегда обусловлена христианской ответственностью. А христианская ответственность всегда обусловлена христианской любовью. А христианская любовь есть отражение любви Божией. И потому христианскую свободу справедливо можно определить знаменитыми словами Августина. «Люби Бога и делай то, что хочешь». Христианин свободен, потому что он раб Божий. Христианская свобода – это не свобода делать все, что заблагорассудится, а свобода поступать так, как полагается. В связи с этим необходимо вернуться к основной истине. Христианство – это община, это общность. Христианин – это не изолированный элемент. Он член общины, и его свобода реализуется внутри этой общины. А потому христианская свобода – это свобода служить. Лишь во Христе человек настолько освобождается от своего «я» и от греха, чтобы стать таким добродетельным, каким он и должен быть. Человек обретает свободу тогда, когда он принимает Иисуса Христа как царя своего сердца и своей жизни.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Наталья Манина.
1: Наш Господь Иисус Христос, предупреждая церковь о последнем времени, не хотел, чтобы мы с вами жили в страхе. Он сказал: «Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение». Но многие люди, они могут сказать, что как в эти времена не жить в страхе, как-нибудь в панике, когда мир так быстро меняется вокруг нас, когда столько много людей, они подвержены панике и страху. Господь предвидел это время, Он дал церкви подкрепляющие истины, подкрепляющие слово, это потрясающие библейские истории, которые вдохновляют нас черпать веру и иметь источником своей веры в Священное Писание. Мы с вами, обращаясь к Нему как к откровению, можем находить там поддержку и видеть, как апостол Павел в трудные времена для церкви, в тяжелые времена для церкви, он молился о церкви, желая подбодрить и желая укрепить своих братьев и сестер в вере такой молитвой. Послание к Ефесянам, 1 глава, 16 стих. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славно в наследии Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих под действию державной силы Его». Это место Писания говорит о том, как важно познавать в эти времена своего Бога, как важно знать Его сердце, Его любовь, Его милость, Его защиту. Многие люди, не знающие Бога, они живут в страхе, но нам Бог дал знания. Любящим Бога Господь дает знания. Бог не дал нам духа страха, но силы, любви и целомудрия. В книге Даниила в 11 главе, в 32 стихе написано, что люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. В одном из переводов этот стих звучит так: «Люди, знающие своего Бога, усилятся, будут действовать и будут стоять твердо». Именно так поступал Даниил, когда молился в трудные времена для своего народа. Именно так поступали его друзья Сидрах, Месах и Авденаго, когда встали перед смертельной опасностью, и царь Навуходоносор хотел бросить их в раскаленную печь. Именно так поступал Ной во время потопа. Именно так поступал Моисей, когда выводил народ израильский из Египта. Именно так поступали многие герои веры. Все эти люди были обыкновенные люди, ничем особенным не отличающиеся от других. Но они пребывали тверды в вере, потому что они знали, в кого они веровали и кому они служат. Они знали безграничную Божью любви, они знали Его обетованиях, они любили Его истину, они любили Его волю и беспрекословно следовали ей, посвящая всю свою жизнь без остатка Господу. Дорогие братья и сестры, мы живем, когда Господь Иисус Христос скоро вернется. И в этом наша радость, и в этом наша победа, а не страх и паника, потому что мы живем в потрясающие времена. И сейчас, в это время, нам нужно, в это время испытаний, нам нужно как можно больше познавать Бога, как можно больше молиться, познавая Господа через Его Слово, через Дух Святой. И тогда мы с вами усилимся и будем действовать. Тогда мы с вами будем находиться в покое даже в самое время, в самой отчаянной буре. Тогда мы с вами будем поступать благоразумно, потому что Господь с нами во все дни до скончания века. Аминь.
2: Свободное радио.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: your mouth, and there is a light, don't let it go out. Петр Мамонов. Довольным надо быть всегда. Все, что есть, слава Богу, потому что люди и не такое терпят.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: святый, святый, святый.
1: Друзья, привет, это Катя. Иногда перед нами встает какая-то огромная проблема. Казалось бы, нерешаемая задача. Это порой буквально парализует. Как я, такой маленький, могу сделать что-то такое большое? Но на самом деле это реально. Любая огромная задача делится на маленькие этапы и становится решаемой. И знаете, Бог очень высоко ценит эти маленькие шаги, которые мы делаем со всей силой своего старания. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Это слова из притчи, рассказанные Иисусом своим ученикам. Так что давайте будем верными на 100% в том деле, которое мы сейчас делаем. А результат доверим Ему.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Приближается день свадьбы вашего сына или дочери. Вы заняты радостными приготовлениями к свадебной церемонии. Но задумались ли вы, родители, какова теперь будет ваша роль в жизни ваших детей? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Пока торжественный день еще далек, поразмыслите хорошенько, как теперь вы будете себя вести по отношению к совсем уже повзрослевшим вашим детям. Думаю, что хорошо было бы написать этакое послание вашему будущему зятю или невестке. Скажем, письмо невестки может быть следующего содержания. Мы полностью одобряем ваши отношения с нашим сыном, ваш брак, а также ваши планы относительно устройства будущей совместной жизни. Мы бы хотели сохранить сложившиеся между нами добрые отношения и заявляем о своей готовности оказывать вам всяческую поддержку и помощь, советом и участием. Менее всего мы бы хотели чинить какие-либо препятствия на вашем пути и мешать вашим стремлениям. Мы обязуемся сделать все возможное для того, чтобы ваш союз был прочным и радостным для вас обоих. Мы обещаем воздерживаться от вмешательства в вашу семейную жизнь и с уважением относиться к вашему праву самим принимать ответственные решения. Мы доверяем вам и убеждены, что вы приложите все свои силы к созданию прочного и счастливого союза. Эти родители приняли удивительно мудрое решение. В качестве свадебного подарка они преподнесли детям свою поддержку и заложили тем самым основы прочного и долгого союза. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: В рубрике «Заумные зануды» расскажу вам такие, чем отличаются слухи от сплетен. Ожогов писал, что сплетни – это разновидность слухов. Маленькая такая подгруппка. Если кратко, то слухи – это то, где нет никакого конкретного главного героя. А вот у сплетни всегда есть объект – конкретный человек. Вот когда Марья Ивановна спрашивает у Василия Павловича, ну что там в городе творится, приехавший на дачу Василий Павлович расскажет слухи. А вот когда вам ваш сосед расскажет, что другой ваш сосед, Палыч, к Марье Ивановне зачастил, вот это уже будут сплетни. И, кстати, если думаете, что сплетни – это только обывательско-житейская тема, ошибаетесь. Изучали сплетни и изучили, на молекулы разложили и пришли к выводу, что сплетни – это своего рода механизм выживания в коллективе. Сплетни – это как невербальный сигнал. Мы одной крови, ты и я. И школьникам, и взрослым дядям и тетям приходится проходить через очень похожие ситуации. Интеграция в коллектив. И особенно у христиан тут выходит загвоздочка. Вот коллектив. И вот ты понимаешь, что становится добренькой традицией собираться за обедом и перемывать кому-то кости. Начальнику, слишком худой девушке из бухгалтерии – это не важно. Очень скоро перед вами классический выбор – быть хорошим, в смысле удобным человеком, своим парнем в коллективе или начать избегать подобных ситуаций. А приведет это только к тому, что очень скоро объектом сплетен станете вы сами. Знакомо? Проходили?
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в своем бревна не замечаешь? Как ты можешь говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», если не видишь бревна в своем? Лицемер! Вынь прежде бревно из собственного глаза. Тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободу.
1: Время жить здесь и сейчас. Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяний». 8 глава рассказывает нам о обращении к Господу евнуха из Эфиопии. Это также совершил Господь через Филиппа, который проповедовал и в Самарии. Итак, после случившегося в Самарии, после того, как Господь привел там многих к себе, ангел послал Филиппа в новое путешествие. Прочитаем об этом с 26 стиха по 31 стих 8 главы «Деяния апостолов». «Ангел Господень, явившись Филиппу, сказал: „Встань и иди на юг, по той пустынной дороге, что ведет из Иерусалима в Газу“. Филипп поднялся и пошел. И вот на этой дороге он встретился с человеком из Эфиопии, евнухом. То был сановник Кандаке, царицы эфиопской, ее казначей, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Он возвращался домой и, сидя на своей колеснице, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: „Подойди к колеснице и держись ее как можно ближе“. Филипп подбежал к колеснице и, услышав, что евнух читает пророка Исаию, спросил его: „Понимаешь ли то, что читаешь?“. „Как могу я это понять без помощи знающего человека?“ – ответил тот и пригласил Филиппа взойти и сесть с ним. На первый взгляд, кажется, ничего особенного нет в прочитанном здесь. Едет на повозке человек, читает пророка Исаию, встречает непонятную фразу. Прохожий объясняет ее значение, рассказывает о Христе. И в ответ на просьбу, о чем мы дальше прочитаем, крестит новообращенного. Как все просто. А теперь представим себе, как это выглядело бы в наши дни. Кто такой этот евнух из Эфиопии? Мы не знаем даже его имени, но знаем его положение. Он был казначеем эфиопской царицы. По-нынешнему сказать министр финансов. Вот едет министр финансов,

высокопоставленным, по сути, вторым, может быть, третьим лицом в далеком государстве Эфиопии и простым прохожим, потому что кем же еще был Филипп в глазах всех окружающих, возможно, и в глазах этого наверняка богатого, высокопоставленного человека. Филипп был послушен повелению Духа Святого и словам ангела, а евнух проявил большое смирение. Знакомясь с такими чудесными историями, мы часто за действием Бога не замечаем действия человека. А эти действия порой чудесны не менее действий Божьих. Богобоязненный, смиренный человек – вот кем оказался эфиопский вельможа. Он был достаточно смиренным, чтобы, несмотря на свое высокое положение, принять наставление от простого, казалось бы, прохожего. Было, конечно, что-то особенное в его положении. Он искренне хотел присоединиться к народу Божьему. Но его беда была в том, что, будучи евнухом, то есть человеком, по сути, изуродованным, он не мог присоединиться к народу Божьему по закону. Закон запрещал мужчинам с поврежденными половыми органами присоединяться к народу Божьему. Об этом написано в книге Второзакония в 23 главе, в 1 стихе. И казалось, что препятствие это непреодолимо. Но в этот момент евнух читал книгу пророка Исаии. А пророк Исаия дает надежду. Мы читаем такие удивительные слова в 56 главе книги пророка Исаии. «Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Евнух из Эфиопии, одновременно и евнух, и иноплеменник. И ему звучит это обещание из книги пророка Исаии, что Господь даст ему вечное имя, что его всесожжения будут благоприятны на жертвеннике Господа, потому что дом Господень – дом молитвы для всех народов. Это слово предвозвещает то время, когда во всех народах будут обратившиеся к Господу, когда Господь составит свой народ из всех народов, и из каждого племени будут дети Божьи. И вот читает он вслух пророка Исаии. Вслух, потому что в то время и принято было читать все книги вслух. Редко кто читал про себя. «Услышал Филипп и присоединился к нему, и задал вопрос, разумеешь ли, что читаешь? Нуждаетесь ли вы в наставлении? А может быть, нуждаясь, вы ищете наставника, подходящего вам по уровню, по социальному положению? Есть ли у вас смирение принять наставление от любого человека? И наоборот, может быть, ты боишься говорить с тем, кто кажется слишком высокопоставленным, но ведь кто-то должен засвидетельствовать и им, тем людям, которые, имея богатство и положение, тем не менее духовно ощущают себя нищими, отрезанными от народа Божьего. Может быть, они даже не могут сказать, чего именно им недостает, но мы знаем, что недостает им спасительного слова, благой вести. Да поможет Господь всем нам преодолевать эти барьеры, потому что Он силен это сделать. Прочитаем дальше. С 32 стиха по 35. Здесь сказано, какое именно место Писания читал евнух. «А читал он вот какое место Писания. Как овца приведен он был на заклание, и как ягненок пред стригущим его безгласен, так и он уст своих не отверзает. В унижениях его, в правосудии было ему отказано. И кто расскажет обо всем потомстве его, коль прервана была на земле жизнь его?» «Прошу тебя, скажи мне, о ком это пророк говорит?» – спросил евнух Филиппа. «О себе ли? Или о ком другом?»
Тогда Филипп отверз уста, и, начав с этого, те,

текста Писания поведал ему благую весть об Иисусе. Тут мы узнаем, что это место Писания говорит об Иисусе. Это очень известное место из пророка Исаии, пожалуй, самое известное, 53 глава. Я еще несколько стихов прочитаю. Вот что сказано в 5 и 6 стихе. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно». И далее следуют те слова, что мы только что прочитали, те слова, которые читал и Евнух, о том, что Господь Иисус Христос, как овца, приведен был на заклание. А далее, вот что мы прочитаем уже с 8 стиха 53 главы. «За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». И далее 12 стих. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Вот, начав от этого места Писания, Филипп поведал ему, евнуху из Эфиопии, благую весть об Иисусе. Люди в церкви могут быть не такими образованными и влиятельными, как вы, но среди них есть те, кто знает о Господе не по книгам. Их мудрость не от образованности, а от личного опыта общения с Богом. И Бог может творить чудеса. Чудом было то, что человеческое смирение открыло душу, открыло сердце, открыло путь для Божьей благодати, и в результате евнух покаялся, и ему был открыт путь на небо. Послушание Духу Святому дало возможность Филиппу свидетельствовать на самом верху. Мы молимся о тех, кто имеет власть. Господь сказал, заповедал нам, чтобы мы о них молились. Но мы должны также молиться о том, чтобы Он послал людей, которые будут там наверху благовествовать. И, может быть, Господь изберет в результате кого-то из вас, дорогие друзья, я говорю тем, кто уже уверовал, кто знает Господа Иисуса Христа, может быть, и вы почувствуете призыв Духа Святого пойти туда, куда идти, вообще говоря, страшно и боязно, потому что там люди сильные и влиятельные. Но Господь силен совершать чудеса. Прочитаем конец главы о том, как евнух принял крещение. С 36 стиха. «Продолжая путь, они приблизились к месту, где была вода. И евнух сказал, «Видишь, вот вода. Что препятствует мне креститься?» И приказал он остановить колесницу. Затем оба они, Филипп и евнух, вошли в воду, и Филипп крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Господень унес Филиппа. Евнух его больше не видел, но продолжал свой путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте. Проходя по тем местам, он возвещал благую весть во всех городах, пока не достиг Кесарии. Мы видим, что это довольно необычное крещение. Всего двое их, евнух и Филипп, и евнуху предстоит дальний путь. И тогда крещение совершается одним человеком. Он готов, готов и евнух, потому что имеет спасительную веру. Веру в то, что Иисус Христос есть Сын Божий. Он принял благую весть о том, что Господь Иисус Христос пострадал за грехи наши. По Писанию, по
по тому Писанию, которое только что было прочитано по пророчеству Ветхого Завета. И всякий, кто имеет спасительную веру, может принять и крещение. Впрочем, как мы видели из предыдущего отрывка, из первой половины 8 главы, тут есть определенная опасность. Опасность того, что на самом деле этой веры нет, что истинного покаяния не произошло. И тогда крещение без покаяния не принесет никакой пользы. Но в случае с Евнухом было не так. Он истинно уверовал, истинно покаялся, обратился к Господу и перед этим уже проявил смирение. Смирение, которое выразилось в готовности выслушать слово, принять наставление от простого прохожего, забыть о своем высоком положении, о своем богатстве. Да, Господь силен совершить такие чудеса и в наши дни. И да поможет Господь тем, кто имеет богатство и власть, найти лучшее богатство и высочайшее положение – быть слугами царя царей, Господа господствующих. Да поможет Господь всем нам, тем, кто знает Господа, всякому, кто требует у нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением, как дал это Господь сделать Филиппу. Да поможет нам Господь во нашем свидетельстве опираться на Слово, как и Филипп начал благовествовать, опираясь на Слово, на Писание. И 53 глава во многом тут может помочь, потому что это сам по себе удивительный отрывок, написанный за несколько сот лет до Христа, со всей ясностью говорит он о Господе. Может быть, стоит обратить внимание на то, например, что сказано: «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Погребен у богатого, у Иосифа Аримафейского, богатого человека. Пророчество, как видим, совпадает с евангельским рассказом даже в деталях. Благодарение Господу за то, что Он дает нам пророчество и дает Духа Святого для водительства, для свидетельства. Пусть Господь благословит всех вас, дорогие друзья. Пусть Он благословит тех, кто верует, и даст силы для свидетельства. Тех, кто еще не принял Господа, да благословит Господь уверовать, покаяться, креститься и быть в числе детей Божьих.

0: Так, где это я? Что-то не узнаю. Так как я мог сюда попасть? Я ведь только что это, как его...
1: День добрый вам. Могу ли я вам помочь?
0: Спасибо. Я сам найду дорогу обратно. Разрешите пройти?
1: Извините, извините, но дороги обратно нет.
0: Что значит нет? А ну дайте пройти.
1: Куда это вы хотите пройти? Отсюда вы уже не можете вернуться назад. Все.
0: Послушайте, ну неужели мы с вами не найдем общий язык? В жизни ведь обо всем можно договориться.
2: Сколько вы хотите?
1: Как бы вам сказать, в жизни. Возможно, и могли бы вы договориться, но, видите ли, ваша земная жизнь за...
0: Замолчите!
1: Я просто хотел сказать, что...
0: Это не должно было случиться, по крайней мере, еще лет 30.
1: То есть, если я вас правильно понимаю, вы хотите сказать, что вы не были готовы к смене...
0: Умоляю, не произносите это слово на букву «С».
1: Слово на букву «С»?
0: Оно совершенно тут неуместно.
1: Почему неуместно?
0: Через 29 лет у меня по плану покаяние. Я все тщательно продумал.
1: Угу. Так значит, вы признаете, что знали о необходимости покаяния?
0: Естественно, естественно. Я же образованный человек. И поверьте, как только у меня обнаружат серьезную болезнь
1: или что-то
0: в этом роде, я непременно стану набожным, стану в церковь ходить и даже Библию читать.
1: Все-то оно так. Но понимаете, дело в том, что ваша смерть...
0: Я же просил не произносить это слово.
1: А, извините, ваше слово на букву «С» наступило не в результате болезнь.
0: Я же говорю, я планировал покаяться. Это у вас что, вообще никак не котируется?
1: Нет. У нас, как вы говорите, котируется то, что вы сделали, а не то, что вы намеревались сделать.
3: Всю свою жизнь вы сознательно отворачивались от Бога. В ваших глазах это просто запланированная отсрочка. В глазах же Бога
4: это осознанное непослушание.
5: Миша, вставай!
0: А?
5: На работу опоздаешь.
0: На работу? А где ангел?

0: Бог говорит с человеком шепотом любви, голосом совести и кричит через рупор страданий. Английский писатель Клайв Стейплс-Льюис.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему все меньше людей ходит в церковь? На мой взгляд, в этом прежде всего виновата сама церковь, то есть мы, верующие. Человек впервые приходит к нам со своим грузом проблем, переживаний. Он жаждет понимания, милости, принятия, искренности, того, чего ему не хватает в мире. Но вместо этой живой воды зачастую получает мертвую. С кафедры на него валятся обличительные проповеди на мотивы Ветхого Завета на малопонятном церковном сленге. Его принуждают к покаянию страшилками об аде и приправляют их для убедительности псевдонаучными фактами. На человека стараются навешать вину тяжелее той, чем он уже несет. Но сказок о страшном суде давно никто не боится, потому что жизнь порой оказывается хуже ада. Все эти манипуляции устарели как минимум на 2000 лет. Пока мы не будем жить в Новом Завете, благой вестью или попросту любовью и милостью друг к другу, никто не захочет стать частью нашего сообщества, то есть церкви.
2: Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Восторженные детские глаза не видят суеты, дивятся чуду, как серебрится светлая роса, как серебрится светится роса, и как зимой искрят бриллианты всюду. А вот и пчелка у цветка жужжит, котенок потерялся, жалко плачет, ручей весенний весело бежит. Все мелочи так много в жизни значат. И могут дети сердцем доверять, у Бога искренне просить о чем-то, обмана, лицемерия не знать, и злых людей заметить могут четко. Дарить любовь и радость всем вокруг, о дне грядущем сердце не тревожить, прощая, если кто обидит вдруг. Ребенок жить сегодняшним лишь может, и не копить все на потом, не лгать, открыто в жизни жить, как на ладони. В сердцах детей есть Божья благодать, они, как маленький светильник в доме. Дай, Господи, мне детские глаза, без пелены греховного познания, пусть горькая и чистая слеза во мне очистит душу покаянием. Дай в этот мир войти, как в первый раз, дивиться чуду Божьего творения, ребенком малым, радуясь, смеясь, наполнить сердце счастьем восхищения.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Притчи Соломона.
1: Упрекающий человека найдет потом больше приязни, чем тот, чей язык льстив. –

0: Крейсерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. В исхождении от Бога, возможно, больше божественного, чем в возвращении к Нему. Ибо наиболее важно не то, что мы познаем Бога, отражая Его свет, подобно поблескивающему зеркалу, но, подобно пылающему факелу, являем этот свет. «Я свет миру», — говорит Бог, — «и без Меня вы не можете сделать ничего». Но и вы — свет миру. Неявный свет, однако свет не ложный. Свет, зажженный от Моего пламени. И вы должны воспламенить мир огнем Моим. Идите во внешнюю тьму, несите Мою любовь, как агнцы пред волками, несите Мое послание сидящим во тьме и в тени смертной. Идите, выйдите прочь из защищенного укрытия. Некогда Я принес вас домой, вас, заблудших овец, истекавших кровью в терновнике, принес на плечах доброго пастыря. Ныне же стадо рассеяно и ворота овчарни распахнуты. Ныне час вашего посланничества. Прочь и отдалитесь от Меня, ибо Я с вами до скончания мира. Ибо Я сам ушел от Отца и, уйдя, был послушен вплоть до смерти и в послушании стал совершенным образом Его любви ко Мне. Уход сам по себе уже есть любовь. Уход сам по себе уже есть возвращение. Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Удаляясь от Меня, как луч удаляется от солнца, как поток от источника, вы остаетесь во Мне. Ибо Я сам есмь сверкающий луч, Я сам есмь поток, изливающийся от Отца. Отдавать блаженнее, чем принимать. Как Я излучаю Отца, так и вы должны излучать Меня. Обратите лица ваши ко Мне, чтобы Я мог обратить их к миру. Вы должны оставить пути ваши, чтобы Я вас направил на тот путь, что есмь Я сам».

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
1: When the day is over and those thoughts setting, that's when I start to wonder.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: Пусть любовь ваша будет искренна. Ненавидьте зло, будьте преданы добру. Любите друг друга как братья всем сердцем. Старайтесь превзойти друг друга во взаимном уважении. С неослабным рвением, с горением духа трудитесь для Господа. Пусть надежда приносит вам радость, будьте стойкими в беде. Неустанно молитесь, делитесь с братьями по вере, если они в нужде. Будьте гостеприимны. Благословляйте тех, кто вас преследует. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с теми, кто радуется, плачьте с теми, кто плачет. Живите в полном согласии друг с другом. Не будьте заносчивы, будьте в дружбе со всеми, и с простыми, и с малыми. Не будьте самодовольны. Никому не воздавайте злом за зло. Старайтесь делать только то, что все люди считают добром.
3: Уютный вечер на свободном радио.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Хлеб наш насущный. Альтернатива беспокойству. Законопослушный, честный гражданин получил голосовое сообщение. Вас беспокоит из управления полиции. Пожалуйста, перезвоните по этому номеру. Бедняга очень испугался. Что он сделал не так? Какой закон нарушил? Перезвонить он побоялся и последующие несколько ночей плохо спал, обдумывая возможные сценарии будущего. Из полиции больше не звонили, но понадобилось еще несколько недель, чтобы беспокойство полностью прошло. Иисус задал интересный вопрос на тему беспокойства. Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Это должно изменить наш взгляд на озабоченность, волнение и тревогу. Они никак не помогут нам справиться с проблемами. Когда на горизонте возникают трудности, мы можем предпринять два шага – действие и надежда на Бога. Если мы можем что-то сделать для решения проблемы, нужно попробовать. Можно также помолиться, чтобы Господь направил наши действия. Но если мы ничего сделать не можем, то надо вспомнить, что Бог никогда не оставляет своих детей, а всегда действует им во благо. Поэтому следует просто доверить ему свою ситуацию с верой и надеждой. Когда в сердце закрадывается беспокойство, обратитесь к словам царя Давида, который встретил в жизни немало опасностей, но при этом сказал: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Прекрасная альтернатива беспокойству. Небесный Отец, Ты знаешь, что меня сегодня ждет. Я доверяю все свои заботы Тебе. Укрепи меня и помоги полагаться на Тебя во всех трудностях.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Предположим, есть у кого-то из вас слуга, который пашет или пасет овец. Разве ты скажешь ему, когда он вернется с поля? «Скорей садись за стол!» Не правда ли, ты скажешь ему: «Приготовь мне ужин, подпояшься и прислуживай, пока я буду есть и пить, а потом будешь есть и пить сам». Ведь не станешь ты благодарить слугу, если он сделал то, что ему положено. Так и вы. Когда сделаете то, что вам положено делать, говорите: «Мы всего лишь слуги. Мы сделали только то, что должны были сделать».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Господь благословляет не столько блестящие способности, сколько стремление уподобиться Христу. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио.

Зинаида Миркина. Я смотрю на тебя, внутрь тебя, на огонь. О, прожги этот мир, сердце пламенем тронь. Дай почувствовать вновь твой пугающий дар, беспощадный огонь, миротворческий жар. Я смотрю на огонь, я сгораю в огне. Только так, сквозь меня, ты приходишь ко мне. Погружаясь в тебя, я сгораю дотла. Только так расступается смертная мгла. Только так раскрывается вечный вход. Только так из ничто этот мир восстает.

0: Привет, Антон!
1: Алена, как я рад
2: Маша,
1: тебя видеть здесь!
2: Как Аленка!
1: Класс, о, Маша, да, ты здесь!
3: Машка, я тоже рад тебя видеть!
4: Наконец! Я дома!
1: Ребята, смотрите, это же Влад!
0: Влад! Точно, точно, смотри! Надо же, смотрите, Влад!
2: Влад, иди сюда скорее!
0: Скорее!
2: Давай к нам!
1: Ребят, смотрите, неужели?
0: Где?
2: Димон!
0: Димка!
1: Неужели
0: ты
1: здесь?
0: Иди сюда!
1: Мы дома!
0: Да, да, ты
2: здесь!
0: Слава Богу! Слава Богу!
2: Слава Господу! Димка!
1: Не могу поверить!
5: Возможно, сейчас тебе нелегко, но наступит день, которого ты так ждешь, и исполнится слова «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
0: Иди скорее. Ты же так долго мечтал об этой встрече.
1: Ну иди же, он ждет тебя.
0: Иди скорее.
2: Давай.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Матфея.
1: «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему:
2: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!»
1: Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его:
3: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!»
1: Он же сказал в ответ:
4: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
1: А она, подойдя, кланялась ему и говорила:
2: «Господи, помоги мне!»
1: Он же сказал в ответ:
4: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
1: Она сказала:
2: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».
1: Тогда Иисус сказал ей в ответ:
4: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему».
1: И исцелилась дочь ее в тот час.

Макс Лукада. Цена практичности иногда оказывается выше, чем все необдуманные затраты. Зато любовь рискующая всегда бывает вознаграждаема благословениями, которые во много раз превосходят то, чем нам пришлось пожертвовать. Так сделайте же этот шаг. Потратьте свое время, напишите письмо, попросите прощения, нанесите визит, купите подарок. Сделайте это. Если вы не упустите представившиеся вам возможности, это принесет вам радость. Если упустите, будете жалеть об этом.

0: 100 нескучных историй. Спаситель и судья. Это было очень давно. В повозке, запряженной лошадьми, сидел маленький мальчик. Вдруг где-то в окрестности выстрелило ружье. Видимо, кто-то из местных охотился неподалеку. Лошади испугались и понеслись прочь со двора, направляясь прямо к обрыву. Еще чуть-чуть, и повозка упала бы с кручи. Но один молодой мужчина сумел догнать повозку и, рискуя собственной жизнью, остановил напуганных лошадей чуть ли не перед самой пропастью. Благодаря этому смелому поступку жизнь малыша была спасена. Прошло время. Тот мальчик вырос и, к сожалению, встал на преступный путь, раз за разом нарушая закон, пока, наконец, не попал на скамью подсудимых. Судьей, к его великому изумлению, оказался тот самый мужчина, который когда-то спас его от неминуемой гибели. Да, это точно он. Разве можно забыть его лицо? И вот после недолгого судебного разбирательства судья поднялся с места, чтобы зачитать приговор. Итак, обвиняемый приговаривается...
1: «О, нет, господин судья, нет, прошу вас!»
0: Закричал обвиняемый и ловко перепрыгнул через перегородку. В следующую секунду он был уже у ног судьи и умолял о милости.
1: «Господин судья, заклинаю вас, жальтесь надо мною! Прошу, прошу, взгляните на мое лицо! Разве вы меня не узнаете?»
0: Судья сказал: «Нет, сынок, не узнаю».
1: «Ну как же! Неужели вы не помните, как однажды много лет назад спасли жизнь маленькому мальчику на повозке, что неслась в пропасть?»
0: «Да-да, припоминаю».
1: «Я тот мальчик! Это меня вы спасли тогда, господин судья! Так неужели вы не спасете меня сейчас?»
0: Глубоко вздохнув, судья ответил с печалью в голосе: «Да, сынок, в тот день я был твоим спасителем. Однако путь, который ты избрал, привел тебя на скамью подсудимых. И теперь я должен быть твоим судьей». Иисус Христос, Божий Сын, хочет быть для каждого из нас спасителем. Когда-то, 2000 лет назад, Он пожертвовал собственной жизнью для спасения всех грешников. Он взял нашу вину на Себя, пострадал вместо нас. Однако, если мы не желаем принять Христа своим спасителем, то Христу придется однажды стать нашим судьей. Но давайте не будем столь неразумны, выбирая рабство греха вместо свободы, гнев вместо милости и суд вместо прощения.

0: книги «Евангелие от Иоанна».
1: Заболел один человек, его звали Лазарь. Он был из Вифании, из деревни, где жила Мария со своей сестрой Марфой. Мариам была та самая женщина, которая умастила благовониями ноги Господа и вытерла их своими волосами. Это ее брат Лазарь заболел. Сестры послали известить Иисуса: «Господь, тот, кого ты любишь, болен». Услышав это, Иисус сказал: «Эта болезнь не к смерти. Она ради славы Бога и для того, чтобы Сын Бога, благодаря ей, явил свою славу». Иисус любил Марфу, ее сестру и Лазаря, и все же, получив известие о болезни Лазаря, он еще на 2 дня задержался в том месте, где был. А потом он сказал своим ученикам: «Пойдемте назад в Иудею». «Рабби», — говорят ему ученики, — «только что иудеи не хотели побить тебя камнями, а ты снова туда идешь». Иисус ответил им: «В дне 12 часов, не так ли? Кто ходит днем, не спотыкается, потому что видит свет этого мира. Но кто ходит ночью, спотыкается, потому что в нем нет света». Сказав так, Иисус прибавил: «Друг наш Лазарь уснул, я иду разбудить его». «Господь, раз он спит, значит, выздоровеет», — говорят ему ученики. Иисус хотел этим сказать, что Лазарь умер, но они подумали, что он говорит об обычном сне. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. Но я рад, что меня там не было, рад из-за вас, так вы скорее поверите. Идемте же к нему». Фома по прозвищу Близнец сказал товарищам: «Пойдемте и умрем вместе с Иисусом». Придя туда, Иисус узнал, что Лазарь вот уже 4 дня как в могиле. Вифания была недалеко от Иерусалима, стадиях в 15, и много иудеин пришло к Марфе и Мариам погоревать с ними о брате. Марфа, как только услышала, что Иисус идет к ним, тут же пошла ему навстречу. А Мариам осталась сидеть дома. «Господь, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы», — сказала Марфа Иисусу. «Но и теперь я знаю, Бог даст тебе все, о чем ты его не попросишь». «Твой брат воскреснет», — говорит ей Иисус. «Знаю, что воскреснет. Во время воскресения, в последующий день», — отвечает Марфа. Иисус сказал: «Я воскресение и жизнь. Тот, кто верит в меня, даже если умрет, будет жить. А всякий, кто жив и верит в меня, вовек не умрет. Веришь ты в это?» «Да, Господь», — отвечает она. «Я верю, что ты помазанник, Сын Бога, который должен прийти в мир». Сказав это, Марфа пошла и украдкой позвала свою сестру Мариам: «Учитель здесь, он зовет тебя». Та, услышав, быстро встала и пошла к нему. Иисус не вошел в деревню, а остался там, где встретила его Марфа. Люди, которые были с ней в доме и утешали ее, увидев, что Мариам быстро встала и вышла, последовали за ней, решив, что она пошла на могилу плакать. Так вот, когда Мариам пришла туда, где был Иисус, и увидела его, она упала к его ногам и сказала: «Господь, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы». Иисус, увидев, что она плачет, и что пришедшие с ней тоже плачут, тяжело вздохнул и, до глубины души взволнованный, сказал: «Где вы его похоронили?» «Пойдем, господин наш, мы покажем», — ответили они. Иисус заплакал. «Смотрите, как он его любил», — заговорили они. «Он слепого сделал зрячим», — говорили некоторые. «Может, он мог бы сделать так, чтобы и Лазарь не умер». Еще больше взволнованный, Иисус подошел к склепу. Это была пещера, к ее входу был привален камень. «Уберите камень», — говорит Иисус. «Господь, уже пошел запах, говорит ему Марфа, сестра покойного, уже четвертый день. Разве я не сказал тебе? Если будешь верить, увидишь славу Бога, говорит ей Иисус. Камень убрали. Иисус поднял ввысь глаза и сказал: «Отец, благодарю тебя, что ты меня услышал. Я знал, ты слышишь меня всегда, но я сказал так для народа, что стоит здесь. Пусть поверят, что я послан тобою». И, сказав это, воскликнул громким голосом: «Лазарь, выходи!» И умерший вышел. Ноги и руки у него были связаны погребальными пеленами, лицо окутано повязкой. «Развяжите его, пусть идет», — сказал им Иисус. Многие из тех, что пришли к Мариам и увидели, что он сделал, поверили в него.
2: Это «Свободное радио».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Поговорим о кино. Вы любите кино? Скорее всего, да. Ну, а я расскажу вам, что можно вечером посмотреть. Это и интересно, и полезно. Классика кино. Американский фильм 1970 года «Крест и нож». Неустаревающий фильм, основанный на реальных событиях, происходивших в Нью-Йорке в 1958 году. Дэвид Уилкерсон – молодой провинциальный проповедник, который в одиночку взял на себя нелегкую миссию. Он пошел по грязным улицам и трущобам Нью-Йорка к самым крупным шайкам большого города, чтобы рассказать об Иисусе Христе ожесточенным и глубоко погрязшим в преступности подросткам. Сначала казалось, что это обречено на провал. Фильм «Крест и нож» снят по одноименной книге, написанной пастором Дэвидом Уилкерсоном и основан, как и книга, на реальных событиях. Режиссер Дон Мюррей. «Крест и нож».
1: Свободное радио.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. Любовь и есть видение другого в Боге и утверждение Его для вечной жизни, излучение силы, необходимой для этой вечной жизни.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер
0: неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Сожги. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями слова, а не слышателями, только обманывающие самих себя. Послание Иакова, 1 глава, 21 и 22 стихи. Евангелист странствовал по Сицилии. Однажды, идя через лес, он столкнулся с вооруженным человеком, который спросил: «Что у тебя в рюкзаке?» «Книги», — ответил христианин. «Разведи костер и сожги их», — произнес бандит. Скрипя сердце, евангелист развел на поляне костер, а затем обратился с просьбой: «Можно я прочитаю по одному короткому отрывку из каждой книги, прежде чем бросать их в огонь?» Из первой он прочитал Псалом 22, из второй — притчу о блудном сыне, а из третьей — отрывки из Нагорной проповеди и 13 главу из первого послания Коринфянам. После каждого отрывка бандит останавливал евангелиста: «Подожди, это хорошая книга, дай ее сюда». В итоге он ушел с рюкзаком, набитым Библиями. Евангелист же остался цел и невредим. Годы спустя он снова встретил того человека, но теперь уже как истинного верующего, который рассказал о своем обращении и добавил: «Чтение этих книг изменило меня». Библия — это особенная книга. Это слово Бога. Она пробуждает в нас желание Божьего прощения. Она раскрывает величие Божьей любви. В ней мы встречаемся с Иисусом Христом, который хочет даровать нам новую, вечную жизнь. Верующие находят в этом слове источник ободрения и радости на своем пути веры.
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: золотые библейские стихи.
1: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Книга Притчи, 3 глава, 5-6 стих.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. При раскопках стоянки Гевати, на крупнейших продолжающихся раскопках в Иерусалиме, которые ведутся с 2007 года, была найдена печать Натан-Мелеха, слуги царя. Эту буллу археологи извлекли из руин здания, которое, вероятно, было разрушено во время вавилонского захвата Иерусалима в 586 году до нашей эры. В 4 книге царств, 23 главе, Нафан-Мелех описывается как «чиновник при дворе царя Иосии». Фраза «слуга царя» часто встречается в Библии и на буллах. Читайте Библию и изучайте историю. Кто не знает прошлого, не ведает будущего.

здесь время остановило свой ход. Когда Бог посещает народ, пусть весь мир подождет. В лучах Его славы все земное ослабло. Ради близкой дружбы с Иисусом Христом все, чем гордился, вынес на свалку. Дух Святой здесь, атмосфера заполнена Богом. Он океан, а мы словно берег, и нас омывают Его любви волны. Не мерой излей, не мерой наполни, а мы свое сердце преклоним к тому, чтобы быть в Твоей воле. Снимая заслуги себя перед троном Всевышнего, склонимся ниже мы, чтобы лишь Твое имя было возвышено. Ты выше нас, Ты слышишь нас, Ты

тебе, Господь. Один день, как тысяча лет. Вряд ли кто-то когда-то после встречи с тобой будет жалеть. Наши сердца обнажены, праведность Божья, бронежилет. Твоей любовью мы заражены, от этой любви вакцинации нет. Сияет твой свет, всегда будто полдень. Твой новый завет спустя много лет всегда будем помнить. Ты тот, кто напоит, ты тот, кто накормит. Беззаконие оковы,

0: Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Книга Притчи, 12 глава, 18 стих.
1: Ты не один. Свободное радио.

0: на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного Радио. Сегодня мы с вами прочитаем один стих из книги «Притчи». «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». В этом тексте мудрый человек сравнивается с человеком, говорящим пустые слова. И, конечно же, мы понимаем, что здесь описывается положительный и отрицательный пример. Давайте разберемся. Первое. Начнем с плохого примера. Обратите внимание, как эта притча описывает отрицательного человека. «Иной пустослов. Человек, чьи слова пустые, не имеющие цены и веса. Слово сказано не впопад. Кому нужны такие слова?» Но это не все. Эти речи наносят вред, раны, как мечом. А как это происходит? Ну вот, к примеру, послание к римлянам Павел пишет: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Другими словами, когда кто-то страдает, испытывает какую-либо боль, то мы должны сопереживать человека. И наши слова – это слова, сказанные для поддержания человека и его горя. Необходимо чувствовать ситуацию. А теперь представьте, человек испытывает горе и плачет, а вы в это время радуетесь и смеетесь. И человеку делаете еще больнее. Или человеку радостно, у него что-то хорошее в жизни произошло. Как-то раз я слышал, как брат, общаясь с человеком, у которого родился сын, говорил ему о смерти. И вроде все правильно, но точно не вовремя. Так, чувствуете людей? Кому и что и когда говорить? Помните, ваши слова могут и ранить, и приносить боль людям. Положительный пример – это человек мудрый, и его слова врачуют. Это то, чего мы должны придерживаться. «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». Господь дал нам супермощный инструмент. Это слово «ободрение». Но что это значит? Как это применять? Ободрить – это значит указать правильный выход человеку в той ситуации, в которой он находится. А сделать это мы можем, открывая истину из Писания. «Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Именно в Библии мы находим все ответы на все вопросы жизни. Поэтому и мудрый человек – это человек, посвящающий себя Божьему Слову. И он всегда знает, что сказать, чтобы словом уврачевать. С вами был Семен Фроман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Более 8000 сирот называли ее мамой. Отпрыски мусульман, христиан, язычников. Но для Лилиан Трешер они были всего лишь детьми, которые нуждались в еде, одежде, ночлеге и больше всего в материнской любви. 8 октября 1910 года она вместе с сестрой Дженни отплыла в Египет без поддержки миссионерского совета. У нее были деньги только на то, чтобы добраться к миссионерке, с которой Лилиан встречалась до того, как уехала из Америки. Когда сестры Трешер прибыли в Египет, Лилиан, более открытая и деятельная младшая сестра, была уверена в том, что все получится. Она была готова зажечь Египет, но не знала точно, где лежали спички. История о том, как разворачивалось ее служение, одна из тех историй, которые охватывают больше, чем жизнь, где Бог использует обычного человека для того, чтобы совершать необычные дела в условиях, где ничто не предвещает успеха. Лилиан не пробыла в Египте и 3 месяцев, как кто-то неожиданно и громко постучал в дверь. Был вечер, и гостей не ожидалось. Лилиан вскочила на ноги в тот момент, когда открылась дверь. Мужчина, полуплача, заговорил на арабском, объясняя, что умирает египтянка, и прося кого-нибудь прийти на помощь. Лилиан накинула пальто и решительно сказала: «Давайте я пойду». Преподобный Данинг, человек, который пригласил сестер работать с ним, был просто счастлив остаться дома. Когда Лилиан и 2 других египтян-сотрудников последовали за незнакомцем, которого они сочли мужем или братом женщины, они вошли в зловонную хижину, где не было даже окон. Их глаза постепенно привыкли к темноте. На соломе лежала бледная молодая женщина, вернее, она была еще просто ребенком. Лилиан быстро опустилась на колени рядом с ней. Вдруг молодая мама, где-то лет 16, открыла глаза, посмотрела в лицо женщины, которая приехала в Египет, и закричала что-то на своем языке. Несколько минут спустя она умерла. Потом Лилиан заметила новорожденного ребенка, крошечного, недоношенного младенца, лежавшего на коленях у пожилой женщины. Слабый крик исходил из уст младенца, который боролся за жизнь, размахивая своими крошечными ручками. Лилиан отступила назад. Один из египтян-сотрудников мягко спросил: «Мисс Лилиан, вы знаете, что молодая мама сказала вам перед смертью?» Потом, отведя взгляд в сторону, он сказал: «Она умоляла вас взять ребенка с собой». Пожилая женщина решительно положила крошечного младенца ей на руки, и Лилиан, не зная, что делать, отнесла ребенка назад в миссионерское общество. Была ли это миссия ее жизни? Все обстоятельства были против этого. В миссионерском обществе крики крошечного младенца, недоношенного и медленно умирающего, не давали остальным миссионерам спать по ночам. В конце концов директор сказал ей: «Либо ты относишь ребенка назад в деревню, либо ты сама должна уйти». Она ушла, не зная толком, куда идти и что делать. Едва имея достаточно денег на то, чтобы снять пустой дом и обеспечить себя питанием на неделю, она основала сиротский приют на берегу реки Нил, в Есиауте, Египет. Кто-то некогда сказал, что нельзя испытать Божьего всемогущества, не попробовав сделать невозможное. Лилиан доказывала это не раз и не два. Несмотря на пожары, эпидемии холеры и 2 войны, которые оставили эту женщину из Америки не по ту сторону баррикад, она выдержала испытания, доверяя Богу, любя детей и заботясь о тех, чьи жизни могли бы стать намного короче. Лилиан Трешер принадлежит к настоящим героям нашего мира, которые без устали, не думая о себе, посвящают себя доброму делу.
1: Великие люди. Неизвестное в их судьбах.
2: Свободное радио рядом.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Это случилось как раз перед праздником Пасхи. Иисус знал, что настал для Него час покинуть этот мир и вернуться к Отцу. Он любил тех, кто принадлежал Ему в этом мире, и теперь показал всю силу Своей любви к ним. Дьявол уже внушил Иуде, сыну Симона Искариота, мысль предать Иисуса. И во время ужина Иисус, зная, что Отец все отдал в Его руки и что Он от Бога пришел и возвращается к Богу, встает из-за стола, снимает верхнее платье и, взяв полотенце, повязывается им. Потом Он налил воды в умывальный таз и начал мыть ноги ученикам и вытирать полотенцем, которым повязался. И вот Он подходит к Симону Петру.
2: «Господь, Ты хочешь вымыть мне ноги?» — говорит тот.
1: «Ты пока еще не понимаешь, что я делаю», — ответил Иисус. «Поймешь позже».
2: «Мыть ноги мне? Никогда!» — говорит Петр.
1: «Если не вымою, у тебя со мной ничего общего», — ответил Иисус.
2: «Господь!» — воскликнул Симон Петр. «Тогда не только ноги, но и руки, и голову!»
1: «Тому, кто весь омыт, нужно вымыть только ноги, ведь он чист», — говорит Иисус.
2: «Чисты и вы,
1: но не все». Иисус знал, кто предаст его, поэтому и сказал: «Не все вы чисты». А когда он вымыл им ноги, оделся и снова возлег, он сказал: «Понимаете вы, что я сделал для вас? Вы зовете меня учителем и Господом, и правильно говорите, потому что так оно и есть. Так вот, если я, Господь и Учитель, вымыл вам ноги, то и вы должны мыть ноги друг другу. Я вам подал пример, чтобы и вы поступали так же, как поступил я. Говорю вам истинную правду. Слуга не больше своего господина, и посланец того, кто послал его. И теперь, раз вы знаете это, вы будете счастливы, если станете поступать так же. Я говорю не обо всех вас. Я знаю тех, кого избрал. Но пусть исполнится Писание: «Тот, кто ест хлеб мой, поднял пету на меня». Я говорю вам об этом теперь, до того, как это случится, чтобы вы, когда это случится, поверили, что это я».
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Напутствие сыну. Мой сын, сокровище родное, благословение мое, пусть поприще твое земное сойдется с Божьим путем. Что дать тебе могу я? Что дать могу я, как родитель? Какой всю мерой расценить? Где жизни взять путеводитель? И как от злобы оградить? Что в будущем твоем таится? Как верный путь найти всегда? Где лучше, к чему стремиться? Как жить, чтоб минула беда? А мир меняется, бушует, перемежается со злом, и ложь над правдой торжествует, и часто в судьбах перелом. Среди тщеславия и тлена, всего, что жизнь дает в пути, как избежать пороков плена, неприходящее найти? Благодарю за откровение, за Божью милость, благодать. Он во Христе открыл спасение, его бы сердцем всем принять. Он и утешит, и согреет среди земных скорбей и забот, преобразить тебя сумеет и душу в вечность проведет. Он не обманет, не оставит, откроет истину с небес, богатство вечное представит. За нас он умер и воскрес. И ты, мой сын, в земных дорогах всем сердцем Господа ищи, чтобы тебе быть вечно с Богом. Молю я для твоей души.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: фильме «Не смотрите наверх» главные герои, ученые-астрономы, узнают о приближении огромного метеорита к Земле. Но несмотря на все их попытки убедить правительство и общество, что это смертельно опасно и метеорит необходимо сбить, власти принимают решение использовать его для обогащения и в итоге губят планету. Для своей цели они даже придумывают лозунг «Не смотрите наверх». В финале, несмотря на понимание скорой гибели, герои разделяют застолье в День Благодарения. Приняв, что этот мир обречен, они все-таки решаются посмотреть наверх. Примиряются супруги, приходит покой и благодарность, герои обращаются к Богу в молитве. Мир всегда будет убеждать нас смотреть под ноги в поисках комфортной позиции, удобства и личной безопасности. Но истина в том, что, несмотря на это, нам нужно приложить усилия и взглянуть наверх, увидев небо и Бога.
1: Свободное радио.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
2: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
1: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
3: «Не отвечай на обиды зло»,
1: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Но это стоит того, победа стоит того.
1: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Всегда будьте в полной готовности. Пусть одежды ваши будут подпоясаны и светильники зажжены. Будьте подобны тем, кто ждет возвращения своего хозяина со свадьбы, чтобы открыть ему, как только он вернется и постучит. Счастливы те слуги, которых хозяин, вернувшись, застанет неспящими. Верно вам говорю. Он сам подпояшется, усадит их за стол и будет им прислуживать. Счастливы они, если он застанет их неспящими, в какой бы час ни вернулся, в полночь или на рассвете.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.
3: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Работа только ради денег очень быстро превращается в беспросветное ожидание выходных. Отношения ради использования стремительно надоедают и превращаются в пытку. Служение ради галочки или чтобы никто ничего плохого не подумал, неминуемо становятся пресными и бессмысленными. В любом действии крайне важна наша мотивация. Ради чего все это? Что я могу изменить, чтобы сделать это лучше? Почему мое участие делает это красивее, качественнее и приятнее для всех? Именно такие вопросы стоит задавать себе, принимаясь за дело. Поиск возможности принести пользу и благо другому человеку придает вкус и интерес. Если относиться так к работе, то вскоре она покажется не такой уж и неприятной. Служение начнет вдохновлять не только вас самих, но и окружающих. Ну а отношения могут и вовсе расцвести так, как никогда до этого. Попробуйте. Это и правда срабатывает.
2: Самое важное рядом.

Всем привет! Оказывается, что французский язык имеет целых 17 разных слов для капитуляции. Ну что ж, красиво принимать поражение тоже нужно уметь. А вы умеете проигрывать и вовремя отступать? Для этого нужна мудрость, внутренний покой и уверенность. Все это, кстати, можно и нужно искать у Бога. А «Свободное радио» старается давать верные ориентиры.

Зинаида Миркина. Тишайший благовест Господень, деревья замерли в мольбе. Весною к нам Господь приходит, а осенью зовет к себе. У сердца нет пути другого, жизнь уплывает. Что же, пусть. О счастье божеского зова и тихая земная грусть.